хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: это Mazda F.
1: А, вот.
2: Там... Ну, Mazda это...
1: Маленькая.
2: Остальное...
1: А, это когда Шакира букву В не выговаривает, да, я поет.
2: Ну, Шакира любит Шакира.
1: Фака, фака. Да, вот это все. Я так думаю.
0: Мазафака.
1: Ну, это идеально, по-моему, вот под.

0: красота.
1: Андрей Фан.
2: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
0: Ну, Никита Матвеев, будем справедливы. Привет.
3: Чао.
0: В таком дуэте мы сегодня, конечно, ой, что будет. Доброе утро. Ну, чувствуется, что осень начинается прям, да, наверное, сразу
3: воздух
0: же.
3: Воздух немного другой.
0: Воздух другой?
3: Чё? Потому что это наэлектризованная атмосфера, люди как будто в школу.
0: А ты знаешь, что подумал? Мы с тобой оба на двух колесах, правильно приезжаем?
3: Все верно.
0: И, соответственно...
3: Тяга разная.
0: Вот, да. Мы воздух можем ощутить, ну, как бы, будто не понаслышке. Я все вот этот восхищаюсь, когда проезжаю где-то, вот запахом булочек утренним. Потому что запах утренних булочек – это, ну, вот прямо совсем такое что-то особенное вот по утрам. Ну, я не знаю. К сожалению, только запах. Вот где успеть в 6 утра засыпить их, я не представляю.
3: Булочник пахнет свежей сдобой.
0: Да,
3: только
0: да.
3: Лентяй не пахнет ничем.
0: Да. Но сегодня еще есть некоторый такой запах, или, можем мы сказать, ну, скажем, настроение детского разочарования. Потому что вновь домашние работы, вновь мы возвращаемся в школы. Ну, и родители тоже. Куда? Мы по тем же. Мы снова опять в школу обратно.
3: Тебе актуально?
0: Мне вообще дважды актуально. Поэтому,
3: многократно актуально.
0: Да. А еще актуально, знаешь, кому? Нашим девчонкам, я же матери, которые сейчас пошли, все тоже на линейке. Так что, Наташка, удачи, Рузанка, удачи. Мы с Никитой здесь. Доброе утро, друзья.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Top Music. Прямо сейчас. Песня из Top 20.
4: Это Top 20. Top Radio.

0: Да ладно, потом я расскажу. Я в кино был вчера. Наконец-то Спайдермен посмотрел. Да.
1: Спайдермена. Я тоже ходил в кино, у меня другая киноновость. Расскажи про Спайдермена ты.
0: Я нет. Ну, те, кто слышал и наш выпуск с Антоном Долиным, да, он рассказывал про Я не могу, как он, потому что он рассказывает не спойлеря. И все, что он рассказал, это абсолютно все правда. И добавить нечего, потому что если я что-то начну о себя рассказывать, то действительно будет спойлер. Трек «Монеточки» слышал, причем мне дочь сказала, говорит, посмотри, это же песня-то грузкая. Я такой, ой, точно, да. И там он приходит на Брайтон-Бич, все, как Долин рассказал, все это было, и трек «Монеточки» слышал, тоже все это
1: сколько
0: было.
1: Сколько поставишь из 5 баллов да.
0: Спайдермену? Отлично. Прямо я не фанат Человека-паука и Марвела. Ну, как бы ты, я Мстители, конечно, обязательно. Там все остальные, ну так, прикольный экшен. Но тут все, в принципе, вот про этот фильм и экшен, и интересно, и сюжет, и интрига, и главная эта тема, мысль одиночества этого Человека-паука брошенного, и Том Холланд действительно великолепен, Зендая великолепна, актер, который играл там, великолепно, и Сэдди Синг тоже великолепно, все великолепны, я в восторге, Человек-паук, да.
1: Мой то есть ты рекомендуешь? Я бы не пошел, если бы не услышал от тебя то, что ты сказал. Мне кажется, ты не станешь хвалить бестолковое кино, верно?
0: Могу, нет, почему? Ты чего? Запросто могу.
1: Назови, например, какой-нибудь отвратительный фильм, который ты посмотрел и сказал тьфу.
0: А я рассказывал об этом, я расскажу тебе.
1: Давай.
0: Я ни с одного фильма не ушел из кинотеатра, за что, наверное, это мой, у меня нет такого пунктика в моей биографии,
1: ни
0: что
1: разу?
0: Я когда-то ушел с фильма. Да. Нет, ты плохо меня знаешь, Никит, я заплатил бабки, я не уйду. Я буду сидеть. Если еще был куплен какой-нибудь попкорн, все, до свидания. Короче, фильм «Защитники». Это отвратительный фильм.
1: Адриасяновский.
0: Да. Ты смотрел, да?
1: Поздравляю. Нет.
0: Сочувствую.
1: Мне повезло.
0: А, повезло, да. Это ужасный фильм. Это просто чушнявое. И это тоже супергеройское кино. И вот насколько, да, вот ты посмотришь какой-нибудь Человека-паука, да или любых Марвелов, и любых Мстителей и так далее, и посмотришь... Вот это вот.
1: Хуже всего, когда люди шапкозакидательством занимаются. А это супергерой, это банальщину снимать надо. Вот ты и снял.
0: Ну, типа того, да. Ну, что-то бегают супергерои, что-то мутузят друг друга. Причем они собирают отряд супергероев. Один супергерой превращается в медведя. Они приходят, дают ему люлей. Сначала здесь происходит сцена драки, красивая, прикольная. Потом говорят, будешь с нами? Буду. Все. Смысла в драке было ноль. Ну, как во всем фильме, честно говоря. Таких сюжетных вот поворотов просто везде. И все. Они всю команду свою собрали тем, что сначала помутузились, потом говорят, будешь с нами? Да. Все. И пошли.
1: Там же видишь, что происходит. Ты вроде снимаешь интересно с идеей, а потом на монтаже обязательно все почикают, и в результате получится хуже, чем ты планировал.
0: Самая крутая вещь была, когда главный злодей, антигерой, значит, его уже замочили, он уже летит, все, он умирает, и потому что он летит в пропасть, в бездну, там его ждет просто тотальная смерть за все. И он улетит в это. Вот понятно, что его победили, не убили. Он говорит, я еще вернусь. Куда ты, блин, вернешься? Пожалуйста, не возвращайся ни в коем случае. Ладно.
1: Я пока не решил, как.
0: Все, смотрите хорошее кино, ребят. Я вот от Человека-паука в восторге. All-time favorites.

0: Whitecomb, называется Hello. Мощные демо-звуки скоро на топ-радио проверим. Sony Fader и Feel Again через 2 минуты на топ-радио. Та самая музыка, которая нас ждет впереди. Оставайся с нами.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров, евро 29. Бензиновая воздуходувка Грюндер 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров, всего 4,99. Кассину Кай. Предложение действует в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
5: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
6: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок. Строй надежно».
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: отключили отопление.
1: Ты шутишь? Нет. Не дай бог, нет. Ни в коем случае.
0: Я хочу просто подготовить тебя к осени.
1: Я счет оплачивал недавно. Нету отопления. Я там, знаешь, в графе отопления ноль. Я такой, пока еще ноль.
0: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
1: Это да.
0: Осенью есть свои классные стороны. Например, можно расплачиваться в магазине опавшими листьями вместо денег.
1: Я пробовал, меня не получается.
0: Попробуй в другом магазине. Их довольно много сейчас. Дальше. Потрясающее занятие. Есть ли у тебя тяжелые ботинки? Я уверен, есть. Мотоцикл. Например.
1: Не, мотоциклетный, кстати, как раз таки не тяжелый.
0: Купи, есть хороший
1: повод. Так называемые эти давы, да, которые, ну,
0: выходишь определенные в лес, давы. Надеваешь давы,
1: да.
0: Берешь Бузову и идете в лес пинать поганки.
1: Да, давай закроем каламбурочную, пожалуй.
0: Хорошо, извините. Ну и из осенних развлечений, друзья, началась осень. Лучшее время года, на мой взгляд. Я и Александр Сергеевич, мы оба так считаем. Не забывайте, что опытный дачник осенью становится картофельным магнатом.
1: О, да,
0: да. Да.
1: Ну, а кабачковые тоже уже.
0: Кабачковые.
1: Ну, сейчас они, да, меняются, да. Кабачковые отходят на второй план, картофельные выходят на первый.
0: У нас, в этом году все как по переключателю. И весна началась по переключателю. А в сентябрь пришел с классным, прикольным кислородом. Я считаю, это большое достоинство. Мой любимый месяц начался.
1: Ну, ничего, видишь, кому-то кто-то радуется.
0: Обожаю сентябрь.
1: Есть прям такие еще среди наших слушателей, которые обожают сентябрь?
0: Будем вдвоем дрейфовать на льдине.
1: Давайте, да.
0: Мамин и сибиряк.
1: 2-5-0-3-7 WhatsApp, да. Ну, давайте похвалим сентябрь за что. Что мы ждем? Что мы ждем от этой осени? Твое любимое занятие сентября, например, да?
0: Готовиться к Новому году, например.
1: Да ты что, куда же ты торопишься? Нет,
0: это я еще не сказал про то, что надо записаться наконец-то в спортзал уже, потому что скоро лето.
1: А мой абонент еще действует. Ну да. Ладно, поехали с новинкой Marshmello. Впереди с треком Hollow. Новый трек. Очень крутой, на мой взгляд. Это какие-то отголоски моего лета. Я впервые в жизни Tomorrowland посетил. Вот там было так.

Аркадию. Ситуация на дорогах. Ну, неужели справились? Ремонтные работы. Я, по крайней мере, видел, что как-то все лучше стало на карте Олмня-Гатвы. Пробки пока нету. Это очень хорошая новость. Также небольшое затруднение на Каунсеме, но абсолютно незначительное. Пятиминутная пробка на Даугавпилс перед Булю и Булю в направлении Даугавпилс 5 минут. Также небольшая пробка уже на Брибас в сторону воздушного моста. Тоже около 5 минут. И Густава Земгала-Гатва в сторону Брибас. Также 5-минутное затруднение. Ну и 5-минутная пробка на Крустпилс. Пока так. Все основные затруднения, скорее всего, будут чуть попозже. Поэтому ты обязательно сообщай нам, рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: 13-я строчка в нашей топ-20-ке. Не зря это Эви и Meet Me in the Dark. А также Lucas and Steve и Push the Feeling On. Это те треки, которые мы услышим скоро на топ-радио через 2,5 минуты.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dav 40% atlaide. Rimi.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Так, я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы Сплин уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
4: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stonerock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stonerock LV.
5: 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.

0: очень хорошая новость, если вы пользуетесь техникой с яблочком.
1: А, ну-ка.
0: Ты
1: у меня тоже есть такая новость. Да-да-да.
0: Техника с яблочком.
1: Да-да-да. Да-да-да.
0: Новую операционку выпустят, потому что сентябрь. Они все время так делают, и с нетерпением, конечно.
1: Так там еще же и все гаджеты новые ждут какие-то же.
0: Яблочки.
1: Да-да-да.
0: Потому
1: это
0: что...
1: Это яблочный спас из яблочки.
0: Абсолютно верно, да-да-да. Говорят, что Intel больше не будут поддерживать, только эмочки. Да, я сейчас выражаюсь языком, который, может, не всем понятен, но, тем не менее, обещают какие-то абсолютно глобальные изменения. И будет такое, что попрощаются со всем старым, интегрируют все новое. А я, знаешь, с одной стороны, приятно, интересно и томительно, а с другой, ну, как-то я уже заскучал. Я стал вспоминать технологии, которыми мы пользовались давным-давно. Потому что все уходит в историю, но какие-то вещи остаются в памяти. Например, если идешь на свадебное гуляние, там обязательно полароидами будут пользоваться.
1: Ну, так они тоже вернулись. Все новое, хорошо забытое старое. Полароиды, да, ушли, но появились эти инста-камеры, которые быстрые фоточки делают.
0: По сути, это полароид.
1: Ну да. Ну, технология та же.
0: 100%. Я считаю, нужно возвращать тамагочи срочно.
1: Да.
0: Мне кажется...
1: Так их тоже, по-моему, вернули, можно купить-то. Ну, если поискать, они есть.
0: А, то есть кто-то эту идею уже...
1: Да? А ты думал сейчас ноу-хау, да?
0: Подожди, ну, у меня целый список, например, швейная машина Зингер.
1: А, ну... Прекрас, который ножна. Да?
0: Не забывайте.
1: Это если вырубилось электричество после очередного урагана, ты можешь ножной швейной машинкой что-то.
0: Мне кажется, если подводить итоги лета, то ураган будет одним из самых ярких пунктов на дорожной карте. Да?
1: В целом, да.
0: Концовочка.
1: Ладно, есть у тебя такая новость, у меня другая.
0: Подождите, я просто хотел еще напомнить про бобинный магнитофон Яуза, фотографию мыльница и игрушку «Тайна океана», где водолаз спускается за сокровища. Спасибо большое, я закончил.
1: Ну ты зачем-то так? Ну, ты не закончил, ты только начал. Ты разбередил все воспоминания, разблокировал, извини меня. Электронная игрушка со осьминогом, туда же и волк с яйцами и прочее, да?
0: Тетрис, яйцеловка.
1: Яйцеловка, обалдеть. Да, знаменитая.
0: Тульский токарев, не забывайте.
1: Да, ну их все тоже сейчас с трудом, но можно найти. И это считается, ну, ретро, это считается классно. Это считается, попади еще найди, честно говоря, сложновато. Но тем не менее.
0: Это ладно. Те, кто сохранил в хорошем состоянии, сейчас могут обогатиться.
1: Да, да, возможно. Так, ждем мы этой презентации ты вообще или нет? Или вообще кто-то ожидает или что-то новое? Потому что говорят, ну, единственное, что новое ожидается, что... Представить наконец-то раскладушку.
0: Из того, что интересно...
1: Раскладушку, опять же, да, так выразился. Телефон-раскладушку, а не
0: телефон,
1: просто...
0: Телефон-раскладушка.
1: Да, потому что можно было бы, конечно, говорят, просто что... раскладушку. Смотрите, какая ноу-хау-технология. Раскладушка от Apple. И все такие, о, здрасте.
0: Да-да-да, ни разу не видели раньше. Не, говорят, что с фотографии будет ловчее убирать разные объекты на снимках. Дорисовывать края фотографии, менять ракурс.
1: Куда уж ловчее, по-моему. Ну, ладно.
0: Искусственный интеллект опять прогрессирует и будет проще, будет гораздо убедительнее, если натворил где-нибудь на корпоративе что-нибудь.
1: Да.
0: И фотографию обнародовали, а ты такой, а это не я, это Siri.
1: А похоже мы уже на снобов, которые такие, ну что, удивите нас чем-нибудь. Чего вы там уже можете, чего вы там придумаете? Нас уже подумаешь, объект убираешь на фотографии. Да какая ерунда. Чего у вас там, телефон складывается? Да кого это интересует? Новая ОС не будет что-то поддерживать? Да ну и нафиг. Да? Нет? Нет? Да?
0: В принципе, да. Уже думаем про 28-ю.
1: Вот такие мы люди. А есть что? Что у нас неизменно? Это наш топ-20, где можно голосовать и продолжать это делать за классные треки, один из которых прозвучит далее. Ну и наш WhatsApp, который всегда работает 25037. А что там будет представлено? Да какая разница? Разберемся.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня 1 сентября. Облачная погода с максимальной температурой до плюс 20. При этом во второй половине дня высока вероятность сильных грозовых ливней. Первой половине дня будет преимущественно облачно, без серьезных осадков. Но ближе к вечеру погода ухудшится. Возможны шквалы, локальные подтопления улиц. Влажность воздуха будет высокая. Ветер в течение дня будет слабым, меняя направление на юго-западное и западное.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Ладно, раз ты заговорил о новинках технологических, я тебе расскажу про MacBook, который превратили в аккордеон. Один энтузиаст, он назвал его Маккордеон.
1: Маккордеон.
0: Маккордеон, да.
1: Я хотел предложить Аккордибук, но он лучше предложил нейминг, чем я.
0: Аккордибук?
1: Аккордибук.
0: Нет, Маккордеон.
1: Правильно говорить Кардиби вообще. Пожалуйста.
0: Да, да черт побери, кто открывает все время эту каламбурочную? Да. Сейчас я тебе продемонстрирую, как он звучит. Для этого мне нужно... В одном канале звучит, но так это... Объясняю. Человек сейчас, нажимая кнопки на клавиатуре, держит MacBook так же, как и аккордеон, да, и двигает крышку MacBook'а, как меха аккордеона. При этом все кнопки выполняют ту же самую функцию, как у аккордеона. То есть, понимаешь, да, под правой
1: как
0: рукой
1: клавиши, да?
0: У него клавиатура, да, а левой рукой он крышку двигает туда-сюда.
1: Как мехами.
0: Да, как мехами.
1: Жми на мех, Вася!
0: Да. И таким образом регулирует ту самую подачу вот воздуха крышкой от MacBook'а. Классно. Это...
1: Я еще с помощью MacBook'а здорово угли разгонять умею. Но
0: это с помощью
1: история.
0: iPad использовать как дощечку для резки нарезания овощей. Да. Ребят, это же вторая жизнь предмета.
1: Мышеловка же... из айфона.
0: О, это не знаю. Это что это? Расскажи.
1: Ну как, берешь вот это вот, натягиваешь эту гильотинку на iPhone. Ну, ее приделать надо. Железную штуку, которая...
0: А, нет, сложно. Я думал, там ставишь какой-то видос, мышь подходит, залипает на нем, и ты ее шлепс. Нет.
1: А ведь это ноу-хау.
0: Ну.
1: Да, ты меня уделал.
0: Надо придумать. Ребятки, давайте
1: к старым гаджетам. Водятся ли у тебя дома мышки, я даже спрашивать не буду.
0: Да, вторую жизнь, это же надо, да. Начало часа на Топ-радио, 8 утра в нашей стране. Всем доброе утро.

0: долго Андрей будет давать повод для зависти при каждом удобном случае, напоминает, что он был на Tomorrowland, я тоже хочу. Блин, да я для этого туда и съездил, ребята, конечно, буду.
1: Андрей Фан.
2: Андрей Фан. Утреннее интерактивное morning-шоу на Топ-радио.
0: Это один из причин, ну, как бы, один из достижений этого лета, можно сказать. Как, мы можем же какие-то итоги подводить. И вот, Tomorrowland — это то, что, наверное, произошло, точнее, один раз в моей жизни. Вряд ли я еще раз поеду, но, и, конечно, буду рассказывать. Ну, что, зря ездил, что ли? Там, знаешь, сколько ходить нам приходилось? Это просто невероятно.
3: А это где вообще?
0: Бельгия. Ребят, всем доброе утро. Всех с 1 сентября, там, да, дети в школу. Мы, значит, тоже вместе с ними в школу. Наташку отправили тоже в школу с детьми. Она должна там все проконтролировать. Там она еще не...
3: Праздничные линейки.
0: Да, она должна презентовать себя. Она там сейчас линейку, небось, сейчас проводит какую-нибудь. Она такой человек. Ее пригласили просто, а она уже там где-то что-то регулирует. Я вам точно говорю.
3: Да-да, потому что если 1 сентября, то у тебя два пути. Ты либо имеешь к этому отношение, либо ты поддерживаешь человека, который имеет к этому отношение. И если ты поддерживаешь, то ладно, бог с ним. А если у тебя начинается школа, то у тебя два путя.
0: Так.
3: Значит, смотри, ты учишься хорошо или учишься плохо? Если ты учишься хорошо, бог с тобой. Но если ты учишься плохо, то у тебя два путя. Соответственно, ты планируешь с этим что-то делать или ты не планируешь с этим ничего делать? Если ты не планируешь с этим ничего делать, бог с тобой. Но если ты собираешься эту ситуацию менять, то у тебя два пути. В результате ты либо планируешь принимать меры прямо сейчас, либо откладывать до потом, просто будешь коптить свои амбиции, улучшить оценки. И если ты планируешь это делать прямо сейчас, бог с тобой. Но если ты откладывать собрался, у тебя два пути. Ты собираешься откладывать до последнего, или, может, через недельку уже займешься этим. В общем,
0: Никита Матвеев сегодня со мной. Этим утром, ребятки. Так что у нас

0: Hit N-O-T-R и 54 Ultra, Talk to You. Да, послушаем его. Мари Кранбери, и ты так и знал. Это та музыка, которая нас ждет с тобой после рекламы. Через 2.5 минуты продолжаем. Оставайся с нами, это Топ Радио. Доброго 7 сентябрьского утра.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors by Fruity.

0: О, а давай не будем забывать, что у нас сегодня два билета на Сплин есть еще для одного из наших
1: радиослушателей. А когда Сплин?
0: А на выходных, выходных.
1: Ну, обалдеть.
0: Все. Да, так что все.
1: Такой маркер осенний. Мне кажется, Сплин каждую осень приезжает, и это как будто нет Сплина, значит, и осень не наступила еще пока. Надо сходить, друзья, будет здорово.
0: 5 сентября в Андерсал, да вообще это лето богато на события, да, и на какие-то разные фестивали те же самые, и на Келвин Харриса все сходили, удалось
1: мне так было
0: посмотреть.
1: Интересно, я живу в районе экспорта,
0: так.
1: И Мумий-тролль концерт, когда давали.
0: Да.
1: У меня через форточку было все слышно.
0: Так, ты на халяву, можно сказать.
1: Так, подожди, а у меня многие друзья ходили.
0: К тебе домой просто приходили и смотрели, да?
1: Подожди, а ты ходил на концерт?
0: Нет. Я слишком ленивый.
1: Ну вот, я тоже. И обычно, такая профдеформация, лучший отдых не на концерт какой-нибудь, а в тишине сходить.
0: Это да.
1: И вот, значит, тишина, лето, вечер, погожая весьма, погожая за окном, это самое августовская вот эта вот прелесть. И Мумий-тролль играет, а я сижу такой, и я понимаю, что на этот концерт я бы мог сходить.
0: Да.
1: Более того, там было бы очень здорово, судя по тому, что я слышу. И меня немножечко зависть разбила.
0: Чуть-чуть жаба, да, тогда немножко придушила.
1: Люди же там, люди наслаждаются всей этой прелестью.
0: А тебе пешком дойти?
1: А мне пешком бы дойти, но все, лень победила.
0: Ну так, скорее всего, ты на Сплин, ты не совершишь такую ошибку или
1: на
0: как?
1: На Сплин я пойду.
0: А, отлично. Тогда, возможно, с кем-то из наших радиослушателей, потому что два билета мы скоро разыграем и с помощью телефона и нашего несложного конкурса. В принципе, 50% удачи это только дозвониться, да? Но дальше надо будет...
1: Будет back-to-back?
0: А будет back-to-back, конечно, да. Так что оставайся с нами и готовься. Если ты хотел выиграть билеты на Сплин, если тебе нравится их творчество, то скоро готовься к конкурсу.

0: отлично бы сочеталось. Они как могли бы быть двумя подружками. Дэнсетерия, шестая строчка нашей двадцатки. Через две минуты на топ-радио, потом сыграем в конкурс.
1: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
5: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
6: Я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.

0: Что ж, два билета на концерт «Сплин», который состоится 5 сентября на Вандерсале. С 8.30, по-моему, открывается... Нет, 18 уже открывается. Какая разница? Короче, два билета, там все там будет написано. Андрей,
1: когда билеты
0: 17.
1: На руках, тогда уже гораздо проще информацию
0: проще,
1: потреблять.
0: Да, главное, чтобы...
1: Билеты сначала выиграй.
0: Выиграй билеты. На «Сплин». Минимальные знания творчества «Сплин» необходимы для того, чтобы принять участие. Телефонный звонок на 250037 для того, чтобы угадать ту или иную песню из творчества «Сплин». Ну, для этого надо чуть... Ну, а зачем тебе идти на «Сплин», если ты не знаешь творчество «Сплин»? Правильно?
1: Правильно.
0: А сильно-то знать-то и не надо. Надо знать просто примерно, как звучат определенные песни, и этого будет уже вполне достаточно.
1: Нам надо два голоса, да?
0: Нам надо два голоса, один из них у нас уже есть, и зовут его как?
2: Привет. Николай, да, Густов.
0: Здравствуй, Коля, еще раз. Вторая попытка, да, вчера же была первая?
2: Да, с женой сейчас поеду, а хочу друзей еще взять.
0: Так ты же выиграл вчера.
2: Еще хочу друзей взять.
1: Что будем делать с Николаем?
0: У нас есть маленькое правило.
1: Получается, нет. Николай второй?
0: Да, Николай второй у нас не может такого быть. Давай, не,
2: но
0: не...
2: я все равно везунчик до вас дозвонился.
0: Да, но ты все равно везунчик, согласен с тобой. Но давай
2: хорошо,
0: дадим шанс да. другим участникам, потому что ты уже
1: Николай,
0: профессионал.
1: Николай, вот хорошо. Вам хорошая карма, да. Получай тебе в трубку.
0: Да, доброе утро, кто здесь?
3: Доброе утро, это Инга.
0: Инга, здравствуй. Вот если Инга... Здорово. Так, Инга, оставайся на линии. Кто дозвонился, кто будет твоим оппонентом?
4: Сергей.
0: Здравствуй,
4: день.
0: Сергей. Сергей, ты будешь как участник номер два, мы поэтому сейчас пока с Ингой пообщаемся. Инга, ты вчера слышала, как все происходило, да?
3: Да, я вчера участвовала.
0: А, ты, правильно, ты же... А вы что, с Николаем сговорились, что ли? Ну нет, ну тебе можно второй раз. Твоя вторая попытка засчитывается, потому что ты не выиграла. Тем не менее, ты уже тоже на опыте. Ты знаешь, что надо делать. Итак, я тебе сейчас подсказку дам. Это песня о переоценке отношений, которую артист написал после ссоры с женой.
1: То есть он поссорился, переоценил отношения?
0: Написал песню именно об этом.
1: А, он написал песню о переоценке отношений.
0: Да.
1: Окей. Не запутать бы человека.
0: Да, Инга, ну сколько тебе надо секунд, чтобы определить, угадать эту песню?
3: Ну, за 6 секунд.
0: 6 секунд, Сергей, смотри, как получается у нас. Да, там 6 секунд, да. мы включим фрагмент. Если за эти 6 секунд Инга угадывает песню, то ей достаются билеты. Если не угадывает, то достаются билеты тебе. Но ты можешь предложить за короткие, меньше. Ну, угадай мелодию, мы же все играли.
1: Давай за 3.
2: Не, ну давайте за 4, ребят.
0: За 4, Сергей, готов.
1: Ой, торгуется, смотрите, Инга, да? Инга может дать свою ставку?
0: Конечно.
1: Так, 3.
3: За 3.
0: Так, отлично, повышаем ставки. Сергей, что скажешь?
1: Сережа?
2: Ну, давайте пускай Инга попробует.
0: Инга попробует за 3 секунды, тогда играем с тобой. Инга, сейчас прозвучат...
1: 3 секунды, это очень много, мне кажется. Я думаю, что без проблем угадайте.
0: Ну, не будем загадывать. Давай попробуем.
1: Раз,
0: подожди,
1: два...
0: секундочку.
1: Это, ну, подожди, вот одна секунда, это раз, потом два, потом три. Это пол песни сейчас сыграет.
0: Ты знаешь, есть вероятность, что там даже... Ну, смотри. Ой, подожди.
1: Ну... Это...
3: Орбит без сахара.
1: Она жрет свой орбит без сахара.
0: А разве нужно здесь было?

0: переоценка отношений.
1: На дачу свалили родители.
0: Да, Сергей, звони завтра, хорошо?
2: Договорились.
0: Да, всем. Да, Инга, ну, со второй попытки у тебя все получается. Поздравляю тебя. Честно говоря, хватило бы и одной секунды, правда?
3: Конечно.
0: Тут все там очевидно вот и понятно. Катину, конечно,
1: да,
0: же.
1: По банке он уже сразу все делает. А 5 сентября встретимся на концерте на Вандерсале.
0: Два билета

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах и пробки столицы. Даугавпилс перед Болью. 15-минутная пробка на этом участке. Также движение затруднено на набережной 11 ноября. Там пробка примерно 10 минут. Неожиданно много на Карле Улмане Гатус. Пробка в сторону Юрмалы. Если спускаться с островного моста, около 5 минут там потеряешь на этом участке дороги. В свою очередь, Карле Улмане Гатус свободная, несмотря на ремонтные работы. Видимо, успели открыть вторую полосу. Я не знаю, я там все не проезжал. Также движение затруднено на Бривос. В сторону воздушного моста 5-минутная пробка. Небольшое затруднение на Деглова. В сторону Дегловского моста около 5 минут. Небольшая пробка также на Круспилс сохраняется. Тоже около 5 минут. И гранита в сторону Круспилс. Тоже 5-минутное затруднение. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: нету. Это вообще нонсенс. У трассов не было пробок.
1: Да.
2: А, подождите, а чем теперь возмущаться?
1: Нет, это не возмущение было, это было удивление.
2: То,
1: да.
2: О том и речь, ну, то есть, раньше можно было бы возмутиться, что пробки.
1: А тебя здесь... утро не утро, если не повозмущался. Ну да, вообще... согласен. Ну, давай на погоду пожалуемся, нет? Или уже...
2: погода вроде тоже ничего.
1: Да, уже тоже нормально. На что жаловаться, ребят, что осталось-то?
2: В чем наш человек должен выигрывать золотые медали?
1: Я знаю. Ну, пробок нету по той простой причине, что сейчас линейки школьные, значит, эти самые все, да? А все ремонтные работы, браво, закончились успели. Ага. Я даже, у нас, я видел, вот сейчас я проезжал, в Золике парк красивый, там, где мемориал. Ну, вот, раньше была трагедия, да, и там красивый парк сделали, очень символичный и очень классный, да? И его открыли к 1 сентября успели, ну, это тоже замечательно. Там очень красивое место будет, на самом деле, да?
2: Зоры такое... туда.
1: Да, да, там парк памяти такой будет классный очень. И вот так обустроили красиво. И вот сейчас проезжал мимо, посмотрел, открыли, да, для посещений, так что тоже, видишь, все успели до сентября.
2: Это же очень удобно. Садишься в электричку, из центра доехал до станции Золи, туда пошел по парку, погулял. Электричка комфортная.
1: Ну, это тоже нечего жаловаться.
2: Без пробок раз-два и вот.
1: Ты не помогаешь, надо пожаловаться на что-нибудь.
2: Повозмущаться немножко, да?
1: Повозмущаться. Я уверен, что Наташка, во-первых, пробок нету, потому что Наташка, наверное, еще не доехала. Она сейчас создаст. Этот человек может. Да, но я знаю ее возмущение. Она говорила о том, что на линейку в 8 утра это кощунство. Ну, это просто жесть. Да, и вот, ну, чтобы сразу тебя, прям 1 сентября на 8 утра прям в школу. Ну, чтобы вот прям по полной программе ты прочувствовал всю боль от ранних просыпаний.
2: Ну, легче же не будет.
1: Чтобы дети после каникул мгновенно вошли в этот режим рабоче-учебный.
2: Я думаю, что эта дисциплина, которая очень здорово закаляет характер, это похоже на такой вид спорта, в котором ты становишься чемпионом, хочешь, не хочешь.
1: Уверяю тебя, Горбачева так не думает. Завтра будет много здесь всякого.
2: Будет рассказывать эмоции.
1: Будет очень сильно негодовать по этому поводу. Вчера уже негодовала. Да. И сказала, поехала, знаешь, таким. Говорит, ну, а что мы можем искать? Ну, так тебе и надо.
2: Чуть-чуть. Я думаю, такие вещи нужно сладостями глушить. Когда что-то в жизни не нравится, берешь шоколадную медальку, погрыз, и сразу становится проще, легче.
1: Шоколадная медалька, ничего себе. Та медалька, с которой школу закончил.
2: Осень наступила, можно позволять себе чит-фуд всевозможные, и шоколад, и все то, что летом для поддержания фигуры.
1: А что, так
2: это все запрещали?
1: У кого-то удалось поддержать фигуру? У меня нет.
2: Не-не-не, абсолютно никого.
1: Просто без
2: сейчас
1: шансов.
2: Можно задуматься о том, чтобы к следующему июню уже готовиться.
1: Ну, вот это Новый сейчас. Год. Потом это в Новый год мы идем сразу же в зал, чтобы к лету успеть подготовиться.
2: Да.
1: А сейчас мы наоборот... Да что-то вообще не...
2: Ставьте чайник и приглашайте гостей.
1: Не на что жаловаться, да. Давайте приглашать, ни на что не жаловаться.
2: Все только начинается.
1: Доброе утро.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня 1 сентября. Облачная погода с максимальной температурой до плюс 20. При этом во второй половине дня высока вероятность сильных грозовых ливней. Первая половина дня будет преимущественно облачно, без серьезных осадков. Но ближе к вечеру погода ухудшится. Возможны шквалы, локальные подтопления улиц. Влажность воздуха будет высокая. Ветер в течение дня будет слабым, меняя направление на юго-западное и западное.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: креативный, прям невероятно. Как будто прям не как будто лето не закончилось.
1: Ну, ты согласен, что под хорошую песенку приятнее заниматься вещами, которые сложно делать без песенки?
0: Ну, так как? Подожди, сейчас будет какими вещами, Никита, какими?
1: Рубрика «Банальные вещи».
0: А, ладно.
1: На топ-радио.
0: Да, хорошо.
1: Я тут почитал реплику мужчины, который владеет сайтом полезных привычек.
0: Есть такой сайт.
1: Ну а что, это ведь прибыльно.
0: Ну, наконец-то.
1: Мы живем в эпоху, когда все хотят сделать свою жизнь,
0: когда все могут сделать свой сайт с помощью искусственного интеллекта.
1: Это уже другой разговор. Но у него как будто есть экспертиза, и поэтому сейчас будет банальная штука, но она здорово звучит, потому что...
0: Погнали, рубрика «Банальная банальность» на волнах топ-радио, давай.
1: Хэштег. Пусть будет так просто, что вы не сможете отказаться.
0: Ого.
1: Ну, ты когда не думал о том, что это привычка, например, раньше вставать?
0: Но...
1: Берешь и просто задираешь будильник там на 5 утра,
0: да.
1: Хотя обычно раньше 9 не продираешь глаза, ты такой, а теперь я радикально изменю свою жизнь, потому что я к этому готов.
0: Нет, есть проблема. Нет, ты можешь задрать будильник как хочешь, но на любое время, да, и ты просто проигнорируешь его очень успешно, потому что кнопка «отключить» всегда работает. Во-вторых, у тебя есть домочадцы, которые тебя нафиг пошлют с такой идеей, инициативой. Скажут, что началось-то здесь такое?
1: И вот в разговор вступает Альфач, который владеет сайтом полезных привычек и говорит, если вы хотите начать, например, отжиматься, начните с одного отжимания. С пяти, ладно, хорошо.
0: А я делал,
1: чуть-чуть.
0: Я пользовался этой, я слышал эту...
1: Ну так ты выглядишь хорошо, молодец, сразу видно.
0: Ну нет,
1: Андрей Фан ежедневно лупасит по 500 отжиманий, вы знали?
0: Нет, ты понимаешь, во-первых, я не привык здесь к комплиментам, сидя на этом месте, это раз. Во-вторых, да.
1: А у вас-то зависимые с Наташей отношения?
0: У нас фэтшейминг обязательно в этом случае, да, поэтому...
1: Обожаю.
0: Это как у нее в договоре прописано в трудовом. Короче, это просто тебе надо добавить тоже пунктик. Короче, я пробовал эти отжимания, да, вот эту схему, да, каждый день ты делаешь на одно, на один раз больше, да.
1: Ну, это, мне кажется, очень гармонично.
0: Да, я дошел до 40, и, я и сейчас могу 40, мы даже с Наташкой спорили, я спокойнее это могу сделать вот так вот. А дальше проблема становится. Например, тебе следующий день надо 41. Окей, ты сделаешь 41, на следующий день тебе надо 42, а на третий день, возможно, будет такое, что тебе на 39 уже будет прям уже все очень-очень сложно. То есть не работает это так, что ты в день по одному отжиманию прибавляешь.
1: В определенный момент по одному становится слишком много.
0: Да, фига, да. Тебе пол отжимания же не прибавишь.
1: Подожди, так нужно убавлять тогда одно отжимание.
0: Отжимание? А, тогда это будет нажимание. Ладно, все, каламбурочная нафиг.
1: Я имею в виду, не надо постоянно добавлять. Какой-то период можешь убавлять, потом... потому что через год тебе придется отжиматься 365 раз, это многовато даже.
0: Почему норм как будто звучит?
1: Даже для Стивена Сигала.
0: Да.
1: Ну, это, во-первых, очень долго. 365 отжиманий.
0: У тебя не будет 365 секунд в каждое утро, чтобы столько времени тратить.
1: Это минут 10 непрерывной пахоты.
0: Ну, нифига себе.
1: А ты хоть что-нибудь непрерывно 10 минут делал в жизни?
0: Ну, не 10, 300 секунд — это 5. А, ну ты не будешь раз в секунду, ты будешь...
1: Конечно, нет. Не-не-не.
0: Особенно
1: после 40-го, там же начинается вот это вот скрип шарниров, и одно отжимание за 10 секунд, дай бог, если...
0: Тут то же самое, особенно после 40, ты хотел сказать, наверное.
1: После 40 лет,
0: скрип шарниров там и все такое.
1: Да,
0: ладно, ребята, кто пробовал такие методики? 25037, WhatsApp, поделитесь результатами и достижениями.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Да, за утро отвечают исключительно отцы, потому что я же матери отправляются на 1 сентября с десятками на линейку. И
3: но они за это получают pumpkin spice latte.
2: Это да, это тренд. Это 1 сентябрьский тренд осенний, да?
3: Ну, это главный осенний напиток все-таки.
2: Понял.
3: Это еще и шедевр маркетинга. Ну, представьте, как здорово он мэчится вот, с теплым свитером, да? Делать селфи в осенних листьях и пить pumpkin spice latte.
2: Слушай, надо так какие-то, надо теперь тренды переосмысливать все, получается, да?
3: Слушай,
2: кабачковый тренд уже вот, ну, где-то
3: они
2: вот
3: как будто уходящий. Между собой.
2: Да, уходящий. Сейчас тыквенный начинается, да? Яблочный завершился или еще нет? Грибной сейчас начнется тренд. О, ребятки.
3: Причем они, обрати внимание, с каждым годом они начинаются все раньше и раньше.
2: Да, отлично, а что нет-то?
3: Или типа, кто опередит, тот получит, тот снимет сливочки. А трендов довольно много. И они как будто не меняются, но какой-то новый все равно протискивается. Что будет в этом году, будем наблюдать. Нам интересно.
2: Так что пока сегодня все дети отправляются в школу, мы здесь на вахте в дуэте Никита Матвеев, Андрей Фан. Всем желаем доброго утра, удачи на дорогах. А, кстати, с дорогами вообще каких-то проблем абсолютно нету, да, сегодня. Но, видимо, ввиду того, что пока еще не надо никого в садик, в школу вести в одно и то же время, а все едут в разное, и поэтому мы как-то рассредоточились по городу.
3: Скоро эта халява закончится.
2: Поэтому наслаждаемся сегодня. Прекрасный день для того, чтобы насладиться и дорогой, и классной музыкой на Топ-радио. Ну и постараемся это все разбавлять.
3: И
2: каким-то
3: pumpkin spice latte.
2: Да, интересными трендами, которые мы сейчас еще вам расскажем. Доброе утро всем. We'll be right back.

0: Утреннее шоу.
1: Ладно, раз мы в мужской компании, давай какой-то антиженский тренд надо обсудить, я и считаю.
2: Угу.
1: Мы должны это все дело, конечно, прекращать.
2: Да, слушайте тейк, друзья.
1: Давай.
2: Это называется тейк.
1: Давай тейк.
2: Цветы, которые дарят учителям на 1 сентября, это не так круто, как может показаться.
1: Я знал. Угу.
2: Более того, давайте поговорим о цветах. Дело в том, что они больше вреда приносят, чем пользы.
1: Вот оно.

0: Вот. Ну, давай, пока их нету.
1: Смотри,
0: мы сейчас...
1: во-первых, да. Когда цветы увядают, они настроение портят.
0: Все, согласен.
1: А ты их убираешь уже после того, как они завяли.
0: Ну да.
1: И в результате это получается такая расплата за всю радость, которую цветы приносят.
0: Да, ты даришь цветы, радость мгновенная, да? А потом... Потом происходит долгий процесс разочарования.
1: Это же как елка, ты да. ее вынесешь в мае, mm-hmm. а цветы тоже будут стоять в вазе. И, ну, если, например, смотреть как биологи, а мы с тобой известные биологи,
0: естественно,
1: Андрей.
0: Естественно, да, да, да.
1: Да, в воде, где стоят цветы, там вообще-то размножаются бактерии.
0: Бактерии! Но, я же говорил.
1: Да, более того, цветы, когда они стоят в вазе, они забирают кислород.
0: Вот.
1: И ладно, учителя... Но если, например, в больничку человеку принести цветы, ага. это, вот там они действительно делают весьма тлетворную работу.
0: Ну.
1: Поэтому.
0: Прекращайте дарить цветы, правильно? Да? Я правильно
1: Скорее
0: подхватил?
1: Скорее даже не так. Не-не-не, подожди. Ну, если ты даришь цветы, это хороший стратегический ход.
0: Ну да.
1: Человек, который пришел с цветочками, он априори друг скорее, чем этот самый сволочь.
0: С привилегиями. Так называется. Друг, который на что-то рассчитывает.
1: Но если вы пришли без цветов, и вам на вас смотрят с прищуром, вам говорят, а что ты без цветов?
0: А потому что на топ-радио два умных, мудрых человека, Никита Матвеев и Андрей Фан, рассказали и объяснили о всех минусах, правильно?
1: Можно сказать, мы вас, друзья, защитили. Сэкономили вам деньги.
0: Да.
1: Не благодарите.
0: Пока мы здесь, мы вам спасем, мы вам поможем. Ну а если нужна какая-то музыкальная сопроводительная поддержка в плане фона,

0: вторая кружка кофе, все. Все.
1: Ты даешь себе только две кружки. Сейчас у тебя полтора. Режим или просто пропадает радость от кофе?
0: Так, хороший вопрос, я подумаю над ним. Нет.
1: А я пока расскажу о своей проблеме. Дело в том, что я обожаю кофе, я себя не ограничиваю. Мне кажется, что это...
0: Потому что ты неограниченный.
1: Абсолютно.
0: В отличие.
1: Без тормозов.
0: Ага. Эти ограниченные люди.
1: И этим летом мне все понравилось, кроме того, что я впервые в жизни столкнулся с бессонницей. Наверное, это как-то взаимосвязано. По-моему, это история о том, как я могу вточить... Раньше было как? Вточил кофе перед сном, лег, поспал.
0: Да.
1: Чувствуешь себя, словно слонул дробины этот кофе. А тут, наверное, возраст уже дает о себе знать. И в результате я теперь стараюсь не пить перед сном хотя бы кофеечку. Но сегодня вот у меня третья кружечка. И, наверное, не последняя, скажем так. Знаете историю о том, как появилась американо?
0: Ну, американо — это обычный кофе. Ну, типа просто.
1: Нет.
0: Это прямо такой крепкий-крепкий маленький шотик, да?
1: Отнюдь. Американо — это...
0: Давай, поясни нам сейчас.
1: Если тебе нужно просто выпить черный кофе, ты заказываешь американо.
0: Так.
1: А готовит его следующим образом. Берешь эспрессо.
0: Да.
1: И разводишь его горячей водой.
0: А.
1: А называется он американо, потому что это вот итальянцам во время... Назовем это культурной экспансией американской. И им стали в кафе заказывать, ну, дай нормальный кофе, что ты мне даешь рюмочку?
0: Да.
1: И тогда они изобрели американо.
0: Угу.
1: То есть, по сути...
0: Мы это немножечко как ругательство, да?
1: Точно-точно. Мы-то произносим американо раскатисто.
0: Ага.
1: У нас мышление еще...
0: О, американо!
1: А они это воспринимают как не самое, что ни на есть кофе. То есть, зачем американо, если можно выпить кофе?
0: Ну, хотите сбить итальянца, попросите ему там или ломайте спагетти, когда кладете вариться их, или
1: соус. Или кофе-латте закажите.
0: Да, да. Причем, по-моему, они... только при капучино только утром, по-моему, пьют. Да, если ты днем закажешь капучино, на тебя странно посмотрят.
1: Как ты к этому относишься? Мне кажется, это какой-то пищевой снобизм.
0: Плевать, вообще я пью капучино, когда так-то не захочется.
1: И согласен.
0: И это никакой... Ну, хотя, да. Ну, итальянцы были...
1: А итальянцы, они как будто превратили это в культ, да?
0: Да, да,
1: потому
0: да.
1: что наш друг итальянец, он кто? Он потомок родоначальников оперы. Да, то есть античная культура. Если сравнивать, например, Древнюю Грецию, Древний Рим... Он, понятное дело, он скажет, древнегреческая культура, это, конечно, здорово, но где стойки, где Юлий Цезарь, где Лучано Паваротти? И, по-моему, это невыносимо, но, с другой стороны, это действительно красиво, они здорово одеваются, и мне нравится то, что у них есть вот это вот совместное такое восприятие мира, и то, как они... И согласись, то, как они отмораживаются с наших неправильных пищевых привычек, это очаровательно.
0: А что еще, чем еще можно взбесить? Ну, к пицце соус попросить, что еще там?
1: Итальянцы?
0: Да, да, да.
1: Ну, давайте. Ананасная вот эта вот пицца гавайская.
0: Да, да, да.
1: Когда докладывают.
0: Если есть еще идеи, да, давайте попробуем. 25037 WhatsApp, если кто знает еще какие-то поводы. Ну, какого-нибудь иностранца, когда он очень сильно удивляется по тому или иному поводу, можете написать об этом. Потому что наверняка мы все как-то за лето где-то попутешествовали. Какой-то культурный разнообразие понаблюдали.
1: Туристический лайфхак.
0: Туристические лайфхаки, да. И когда в различных странах...
1: Как вести себя на Мадагаскаре, друзья?
0: Да, местные жители бесились с того или иных привычек, то можно как бы это быстренько обсудить. А пока классный трек от Zerb. Далее называется Fast Friends. Доброе утро всем!

0: Так, что у нас зуба аттракцион? Никитос решил мне устроить тест. Ну давай.
1: Я хочу с тобой, Андрей, и с вами, ребят, тоже сыграть в игру.
0: Давай сначала только быстренько сначала озвучим те сообщения, которые прилетели от наших слушателей. Давай. Доброе утро. Округляют глаза итальянцы, когда слышат Бергамо. А ведь правильно за Бергамо.
1: Ну, правильно, Бергамо, но у нас же Труффальдино из Бергамо.
0: Ну, все.
1: И объективно Бергамо звучит лучше, чем Бергамо, согласитесь.
0: Да. А, говорит, всю пасту называть макаронами, пишет наш слушатель. Меня, говорит, тоже раздражает, ибо спагетти — это спагетти, а не макароны.
1: Вот, мы прочитали и решили, что надо закрутить этот маховик. Значит, смотри, я произношу виды макаронов, Андрей.
0: Давай.
1: Вставляю в этот ряд слова, которые, похоже, звучат, но не относятся к макаронам.
0: Блин.
1: И твоя задача — вычленить. Значит, смотри. Казареччи, порчи.
0: Подожди, это одно блюдо?
1: Это разные виды макаронов.
0: То есть, ты сейчас говоришь казареччи, я говорю, это макароны или не макароны?
1: Давай, это макароны или нет?
0: Казареччи?
1: Да.
0: Ну, теперь ты подсказал, это макароны, наверное.
1: Это макароны?
0: Ну, я теперь, наверное, скажу да.
1: А порчини?
0: Порчини.
1: Порчини, это макароны или нет? Андрей, порчини — это белые грибы.
0: Да, не, ну я хотел сказать нет, дай мне подумай ты, господи,
1: хорошо,
0: секундочку.
1: Хорошо,
0: давай,
1: хорошо.
0: Давай дальше.
1: Строцепретти.
0: А первое было макароны? Первое.
1: Казареччи?
0: Казареччи.
1: Да.
0: А, все, нормально.
1: Да-да-да, ты хорошо идешь.
0: Да-да-да. Значит, было да, нет. Да.
1: Строцепретти. Это
0: Строцепретти, макароны или макароны?
1: Строцепретти.
0: Ну, давай скажу да.
1: Это макароны.
0: Отлично. Yes.
1: Неплохо, неплохо.
0: Yes. Я сам себе буду аплодировать за это.
1: Давай. Гуанчале. Это макароны или...
0: Гуанчар? Как?
1: Гуанчале.
0: Гуанчале.
1: Это...
0: Нет.
1: Это свиные щечки для карбонары.
0: Yes, видишь, да. Я все нормально идет.
1: Хорошо. Мафальдино.
0: Мафальдин, нет.
1: Мафальдине. Вот,
0: Мафальдине, нет.
1: Это макароны.
0: Нет.
1: Это макароны.
0: Блин. Да, ладно. Да.
1: Пучини.
0: Да, черт.
1: Пучини.
0: Макароны.
1: Это композитор.
0: Да черт побери.
1: Последний. Давай, если ты угадаешь последний, то ты победил.
0: Пучини. Ну,
1: давай. Итак, горганелли. Это макароны?
0: Макароны, 100%.
1: Это макароны. Это макароны. Да, это так паста. Не знаю, как выглядит, но да. Друзья, победителем в нашей игре «Макароны, не макароны» объявляется Андрей Фан.
0: Да, спасибо. Спасибо. Это моя большая победа, где мы приз.
1: Вы получаете вот

0: Джер Джакамото, макароны или не макароны? Ладно, это трек, так что After You, Дэвид Гетто, Оливер Джакамото, но впереди еще один трек, Партенопе, и это точно не... Я запомню этот конкурс, Никита, да. Восьмая строчка нашего хит-парада, Марк энд Кремонт, впереди на топ-радио. Да, итальянские мотивы. Ну и Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Совместная работа с Лики Ли. Впереди на топ-радио через полторы минуты.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar Man Stop karti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Carlsons 3 veidi 79.

0: Евролом.
1: Ситуация на дорогах и пробки в столице. Пока что таких серьезных затруднений, которых все ожидают, с начала сентября не происходит, но на Брунинеку, например, есть небольшая пробка около 10 минут, также небольшое затруднение. Но это в основном центра города касается, потому что все наверняка туда сейчас стремятся на все праздники, линейки и первые звонки. Густав Замгалагат, 10-минутная пробка в сторону Брибус, также небольшое затруднение на Круспилс около 5 минут. Честно говоря, серьезных затруднений ничего такого прям не наблюдается. Но, тем не менее, если мы что-то упускаем и есть какая-то информация, которая требует нашего внимания, то ты обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: тоже и хороший, и во многом даже лучше, чем летом.
1: Да, если так дальше пойдет, то слово «погожий» станет для нас привычкой, потому что звучит очень свежо и необычно, я так тебе расскажу. Архаичненько, ничего себе как.
0: Но все равно плюс 25 на солнце. Да. Это, мне кажется, в этом есть что-то такое немножко хтоническое.
1: Ну, а прям что, 25 сегодня обещают?
0: Урожай персиков. Нет-нет-нет, я заглядываю в будущее. Да?
1: Ты предсказываешь, что плюс 25 там еще в сентябре?
0: Виноградники южного золота, да, будут. Сентябрьская засуха! Внимание, внимание! А дедушка будет сидеть на заваленке и рассказывать о каких-то там дождях во времена его юности.
1: Ну, это я буду, скорее всего, дедушка, который будет рассказывать. Я помню, сентябрь был дождливый. Кстати, я помню, сентябрь был дождливый очень сильно, всегда. И я помню, мы всегда шутили, что 1 сентября обычно дождь — это слезы учеников, которые пошли в школу.
0: А теперь урожай бананов и персиков скоро уже созреют. Взопреют озимы и рассупонится солнышко.
1: Даешь нам глобальное потепление.
0: Бананы, однако, не местные у вас, друзья. Их привезли из Огры. Небывалый урожай какао. Все, как мы любим.
1: Да. Короче, ты тоже за глобальное потепление, да? Давайте загрязнять атмосферу посильнее, чтобы у нас теплый парниковый эффект, и озоновая дыра нас сжигала здесь.
0: Слушай, а ведь в Европе было очень жарко этим летом.
1: Ну, было, да.
0: А нам прям повезло.
1: Да-да, нет, нам... Да, в смысле, ты куда, как? У нас тоже должно... Мы тоже, Европа, должно было быть очень жарко. Мы же были не против в какой-то момент. Ну, поныли бы, конечно же, что ой, слишком жарко. Ну,
0: у нас очень сдержанное получилось лето, и всего один ураган. Вот единственная такая сомнительная точка на карте. Но в целом, в моменте, конечно, хотелось потеплее, но сейчас вспоминаешь, а ничего, нормально. К следующему лету, если оно будет хотя бы чуть-чуть лучше, ну, то есть ему будет несложно.
1: То есть мы занизили планку лета, да, в принципе, ожидания, да, я
0: низкая
1: понял.
0: Низкая база. Но и в целом, да, давайте подведем итоги. Значит, арбуз купили?
1: А, было, да.
0: Так.
1: Ты мои хочешь итоги, да, было.
0: Бегать по утрам собирался, потому что я собирался, до сих пор собираюсь.
1: Ходить. Я очень заценил прогулки, и я заценил, сейчас все удобства инфраструктуры, да, велосипедные дорожки понастроили, они же, теперь же и пешеходными могут являться, поэтому... И велосипед, кстати, тоже у меня был в планах. Ноль раз. Один раз, по-моему, все-таки попытка была.
0: У тебя мацак.
1: Да.
0: Это...
1: Но ты видишь, как бы...
0: Аргумент.
1: Ты не исключает одно другого, но да.
0: Ну, давай так, на кондиционер ругался в этом году? Ругался на кондиционер?
1: Что, не работает или что?
0: Сидишь под кондиционером, на улице жарко, ты под кондиционером. Была у тебя такая
1: ситуация? У меня была, была ситуация, но я всегда рад кондиционеру. Я очень люблю кондиционер.
0: Ладно.
1: Да.
0: Про шампунь спрашивать не буду.
1: Про какой?
0: Шампунь-кондиционер.
1: Ой, извините, я забыл, что у нас каламбурочная, это на всю работает. Да, но хорошо.
0: Значит, цветы поливать, это тоже летняя забава. Цветы поливать. С яичкой. Ходишь как заяц, погоди, вот это все.
1: Мы с тобой выяснили, что они портят вообще все на свете.
0: Нет, подожди, те цветы, которые на балконе,
1: нормально, да?
0: это другой вайб.
1: Нет, не поливал, нет.
0: Вентилятором пользовался?
1: Нет у меня такого, но, пользовался бы, скорее всего, да. Пользовался компьютерным вентилятором, который поддувает. Вот этот считается?
0: Подзагорел от экрана.
1: Да.
0: Слушайте, но вообще лето — это как бы две страты. Это либо те, кто сгорают на пляже, либо те, кто сгорают на работе, друзья.
1: А я не там, знаешь, не успел. Ни на пляже не сгорел, ни на работе.
0: Сбалансировано получилось.
1: Не получилось, как будто я за статистику куда-то где-то ухожу. Я где-то за скобками этого
0: выбрал
1: всего мероприятия.
0: Пятый угол в этой комнатушке.
1: Определил. Ладно.
0: Ну, правильно.
1: Друзья, у вас тоже есть возможность свою сторону выбрать, да, что за это лето, как-то оцените. Никитка, у тебя будет 2 часа возможность обсудить это с нашими слушателями, потому что я же матери сегодня не могут присутствовать на своих рабочих местах. А мы мужики, что, мы отцы. Нам работать.
0: А что дома делать?
1: Да, а им детей в школу водить. Все. Мы распределили все наши обязанности. Так что мы здесь. Я прощаюсь. Завтра в то же самое время продолжим. Никита, следующие 2 часа. Это ТОП-радио. Оставайся всегда с нами, что я могу пожелать. Правильно? И всех с 1 сентября.
0: Чао.
1: Ученики, удачного учебного года.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня 1 сентября. Облачная погода с максимальной температурой до плюс 20. При этом во второй половине дня высока вероятность сильных грозовых ливней. Первой половине дня будет преимущественно облачно, без серьезных осадков. Но ближе к вечеру погода ухудшится. Возможны шквалы, локальные подтопления улиц. Влажность воздуха будет высокая. Ветер в течение дня будет слабым, меняя направление на юго-западное и западное.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

задумался о том, что за все лето ни разу кабачок не подарили. Это ненормально. Хочется спросить, неужели, куда запропастились? Я раньше думал, вас у меня много, а их оказалось нет. Если у вас тоже нет друзей, добро пожаловать. Сегодня 1 сентября. А давайте дарить вместо цветов кабачки, друзья. В конце концов, урожай был хороший, дождей было много этим летом. Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение. Если утренняя часть эфира состояла из, что называется, предвосхищения этого дня, то сейчас уже можно делиться информацией, новостями с линеек. Уважаемые ученики, прямо сейчас все, кто слушает, возвращайтесь, наверное, домой. Или движетесь в сторону учебного заведения. Мы вам, конечно, сочувствуем. Мы через это тоже проходили. Кто не был, тот будет. Кто был, обязательно не забудет. Добро пожаловать. Наслаждайтесь потрясающим днем. Сегодня вторник.

0: Серж Легран. 1 сентября на Топ-радио.
1: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez

0: un ādas 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri Well Done 200 gramu 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa Well Done 1 litrs 1,59 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября в Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridaytiki.com.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite! LV. Bite.

вы чувствуете себя? Это довольно важный вопрос, потому что сегодня открываем новое время года. И я думаю, что вы, как и я, закинули много якорей. Вещи, которые начинаешь делать летом, и как будто немножечко откладываешь, чтобы потом закончить. В частности, осенью. Я много якорей раскидал, друзья. Я такой человек. Например, начал читать миллион книг. Это тренд лета. Просто берешь, открываешь, почитал пару страниц. А еще лучше на середине книги открыл. Немножечко миксанул одно с другим, и получается. Федор Михайлович Толстой. По-другому это не назовешь. Надеюсь, вы успели. Вы успели сегодня, во-первых, выспаться, во-вторых, насладиться первосентябрьским вайбом. Нам обещают течение дня немного, как это, с посмурнением. Так что люди, которые еще пока что в постели нежатся, я уверен, такие тоже есть. Мы им с одной стороны завидуем, а с другой стороны вообще нет, потому что это такое легкое. Ну, нельзя говорить слово злорадство, мы с вами не такие люди. Но все равно чувствую, что... А чего ты раньше не поднимался-то? Будильник проигнорировал? Разрешил себе повалить? Лежебока! Вот и расхлебывай теперь. Нам ожидают. Уже из Лепы пришел легкий репортаж. Саша прислал фотографию, говорит, дождь, гроза. Очень все по-лепойски. В принципе, какое лето, такие фотографии. Топ-радио. All-time favorites.

1 сентября, это же еще и дресс-код. Смотрите, как в основном одеваются, да? Одеваются белый верх, черный низ. Визуализируйте, пожалуйста, поскольку есть предложение, друзья. Дело в том, что это немного устарелый тренд, и прямо сейчас я хочу внести легкий офер. Смотрите. В общем, когда 1 сентября стоит линейка, и у всех абсолютно белый верх, черный низ. Успели представить? Давайте поменяем его местами. И тогда просто сплошное old money. Ну, серьезно. Белый низ, черный верх. И сразу совершенно другой вайб. И не линейка, а какая-то набережная в Монако. Я серьезно говорю. Подумайте об этом, пожалуйста. Сегодня 1 сентября, уже как бы уже поздно думать. Но надо... Готовится к 1 сентября уже 2027 года. Будет интересно, насыщенно. Давайте попробуем сделать так, чтобы поменять местами такие, казалось бы, простые вещи. Они приносят самый неожиданный результат. Ну и готовьтесь, пожалуйста, уже начинайте думать загодя. Уже буквально послезавтра будут костры рябин гореть, если понимаете, о чем речь. Но об этом мы еще успеем с вами поговорить.

Хочу поделиться эмоциями. Дело в том, что на выходных я сходил в кинотеатр. Я довольно редко это делаю. Мне не то чтобы денег жалко, хотя это тоже. Я посмотрел «Одиссею», да, я знаю, что сделал это позже, чем остальные, но это тоже неплохо, когда уже поулеглись эмоции, многие ругали этот фильм, кто-то восхитился. И я думаю, что через такие кинофильмы ты как будто можешь проявить себя, ты можешь рассказать о том, какой ты человек, поскольку все так или иначе имеют представление об этом фильме. Кто-то его смотрел, кто-то смотреть его не будет принципиально, у кого-то нет такой возможности, и мы все как будто разные когорты. В общем, я посмотрел «Одиссею». Сколько мы еще будем с вами молчать о том, какая офигительная песня «Сирен»? Невероятно! Просто зайдите куда-нибудь, да потом, после эфира, да послушайте. Людвиг Горенсон определен на «Оскар» за лучшую музыку. Дайте этому человеку еще один «Оскар». Это главный кинокомпозитор поколения. Попробуйте оспорить мое мнение. Дайте лучшего мальчика Мэтту Дэймону, поскольку он уже давно заслужил. Дело в том, что у Мэтта Дэймона точно есть «Оскар» за сценарий. И он еще совсем был молодым. Это было в прошлом веке, когда ему дали «Оскар» за сценарий. К художественному фильму, по-моему, «Умница Уилл Хантинг». Они вдвоем с Аффлеком получили его. Но сейчас он определенно сыграл лучшую роль в своей карьере. Максимально недооцененный артист. Я аплодирую. Прекрасно. Он долго шел. Прям как «Одиссей» возвращался в Итаку. Точно так же и Мэтт Дэймон сейчас идет к своему «Оскару». Если у него, кроме того упомянутого, больше нет, самое время дать. Крис Нолан определенно сделал мощнейшую работу. Посмотрите «Одиссея». Если вы уже видели, пожалуйста, напишите на WhatsApp, как вам. Это абсолютно классное кино. Вот мое мнение. 3 часа совершенно не жалко. Ну, единственное, потом ничего не планируй. У тебя будет очень глубокий шлейф ощущений после этого фильма. Ну, по крайней мере, если мы с тобой хотя бы немножко похожи. Вообще, конечно, есть люди, которые его разругали и, может, даже правильно сделали. Потому что этот фильм — это не 500 евро, чтобы всем нравиться. У него определенно есть свои недостатки, но я их просто не заметил. Такой уж я человек.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде сегодня, 1 сентября. Погода в Латвии распределяется неравномерно. У Курзума и Земгала дожди начались уже утром, тогда как Видзема и Латгала. Здесь грозовой фон сместится ближе ко второй половине дня. Из-за зоны низкого давления по всей стране объявлено предупреждение. Локальные ливни могут быть настолько сильными, что местами за короткое время выпадет месячная норма осадков, создавая риск потоплений. Температурный фон по регионам довольно ровный, 18-23, в зависимости от интенсивности солнца. Теперь давайте о регионах. В Даугавпилсе самый теплый сегодня погодный фронт. Утром было около плюс 17, днем пройдут кратковременные дожди с грозами. В Курзаме дожди и грозы начались еще первой половине дня. Прохлада, морской ветер, высокая влажность. В Видзаме переменная облачность. В частности, у нас в Риге здесь утренний туман рассеялся. Основные ливни, возможная гроза, сместятся на вторую половину дня и в вечер.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Надо же понимать, вас, друзья, внуки будут спрашивать. Песня хорошая, Рэй Хортон поет. А вы такие, ну да, но он перепевает песню. Это Стинг. Стинг, дедушка, а кто такой Стинг? Давайте я вам по порядку расслажу. Стинг — это парень по имени Гордон Самнер, который выступал в очень классной группе. Она называлась «Полиция». И ему хватило творческой амбиции, чтобы свинтить из полиции. Вы понимаете? Он просто перестал выступать со старой, очень успешной группой. Они пели такой, знаете, молодецкий репертуар. Там было много ска, интересных, очень остроумных решений композиторских и вообще музыкальных. То есть группа была ничего себе какая успешная. Но ему, этому вот парню, хватило амбиций взять и... кулаком да по столу. Я на большее способен. И тогда Стинг отправляется в сольное плавание. Его отговаривали. Ему говорили, куда прешь? Зачем тебе это все? А он такой, во мне музыки больше, чем я могу в группе показать. Мне нужно соло выступать. И превратился в Стинга. Стал одним из главных певцов поколения. Мне нравится эта версия его песни, потому что здесь поет Рэй Хортон. Партию Стинга поет другой парень, но тоже очень яркий. Дело в том, что в конце 90-х немецкие продюсеры, поп-музыкальные могулы обратили внимание на то, что много американских солдат служат в Германии, выполняют миссию НАТО, не о том речь. В общем, благодаря этому замечанию, благодаря тому, что ребята очень часто клево читали рэп и делились вообще американской культурой, вот эти американские солдаты, появилось такое модное течение, как еврорэп. Мы с вами знаем такие команды, как Down Low, часто у нас на радио звучали их песни. Еще тогда, да и сейчас тоже будет уместно поставить Нана, Си-блок, разные вот штуки. И Рэй Хортон, который вот только что пел партию Стинга, он с тех времен еще известен. Например, у группы Нана была известная «I remember the time that we had» песенка. Я как сейчас помню, конец 90-х, такая задумчивая, красивая мелодия, рэп, красивый вокал. И кто бы мог подумать, много-много лет спустя с стариной Рэем Хортоном довелось побывать на одной сцене. Они работали на корпоративе, а я ведущим был. Ой, я обнял его как родного! Хотя, конечно, с гораздо большим удовольствием я бы обнял Стинга.

да, вот этот саундтрек. Я друзей часто по утрам спрашиваю, ну как дела у вас? Такая перекличка. И сегодня концентрация панических ответов, ну просто превышает все нормы. День такой, 1 сентября. Поздравляем, День знаний, замечательно. И прямо сейчас хочу рассказать вам несколько случаев из жизни каждого человека, когда можно почувствовать этот вайб, даже если у вас нет первоклассника, и в целом 1 сентября для вас это просто дата в календаре. Такое тоже бывает. Ну вот, например, с чего бы начать? С первого раза тачка не завелась, и перед второй попыткой ты такой, ну давай только не сегодня, пожалуйста. Это еще ладно. А вот торопитесь, например, опаздывайте, и лифт долго не приезжает. И после третьего нажатия ты такой, ты че? Что с тобой? Или Face ID вас не узнает. Нужно прямо сейчас использовать телефон, а твой Face ID делает вид, что вы незнакомы. Часто такое тоже бывает. Много зависит от того, где ты вчера гулял, но Face ID такая штука. И ты подальше так вот отодвигаешься и говоришь, да я, это я! Или, например, вы собираетесь на отпуск, застегиваете молнию чемодан, у вас переполненный, разумеется, чемодан, и нормально идет молния до последних 5 сантиметров, потому что последние 5 сантиметров молнии созданы для того, чтобы вы вместе прошли эту дистанцию. Step by step, зубчик за зубчиком. Принтер, например, зажевывает бумагу. Это тоже дарит очень много приятного, красивого кортизола. Но мой самый любимый кейс, когда ты испытываешь вот эту палитру чувств от нервов до облегчения, это когда вставляешь USB не той стороной, переворачиваешь и снова не той стороной. А потом возвращаешь обратно, и вот этот вот вопрос, ну а как вообще правильно, как, ну где справедливость в жизни? Вот, сегодня 1 сентября, и мы весь день, уважаемые родители, ученики, проводим в особенном состоянии духа. Я думаю, что самая лучшая часть 1 сентября заключается в том, что это день когда-нибудь заканчивается.

стоит ли говорить, что я только что сделал глоток кофе и на белоснежную футболку пролил прямо из своего дырявого рта порядка 10 капель черного потрясающего кофе арабики. В общем, если день не задался, друзья, имейте в виду, вы такой не один.

0: to the...
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms Kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Так, я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный «Сплин». Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке «Вондерсала». Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу «Топ-радио», звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

лето закончилось, теперь осень, это маленькая жизнь, друзья, да, будет удивительный сентябрь. Я только что использовал свой купленный на китайском маркетплейсе, купленный специальный гадальный шар, давайте проверим. Вот он прям увещевает, очень-очень настойчиво заявляет, сентябрь будет ок. Да уже неделя какая, смотрите, сегодня начало учебного года, на этой неделе было еще лето, а уже осень, и мы как будто пережили этот легкий сезонный миллениум, да, перешли с одного режима на другой, тут хочешь не хочешь. Ну и не забывайте, что совсем скоро нас с вами ожидает день прощальный, когда горят костры рябин, об этом еще следует поговорить, да и об этом только и будет разговоров уже буквально послезавтра. А чем заниматься сегодня? Ну, конечно, праздновать. Замечательное было лето, сколько классных событий. И самое прекрасное, что все только начинается. Все только начинается, поверьте. Только начинают праздновать свои дни рождения, значит, заканчивают девы, начинают уже думать о своих днях рождения, весы. Да, вспомните, кто у вас из этих знаков зодиака знакомы, подберите подарочки обязательно. Потому что это как раз такие знаки, которые приглашают на свой день рождения гостей. А если не приглашают, то вы можете спекулировать, можете сказать, ну что, день рождения-то у тебя скоро? А ты, наверное, праздновать не будешь? Ну что ж, ладно, ладно. Но нетипичный представитель знака зодиака Весы, например. Весы обычно ведут себя гораздо более гостеприимно. И напрашиваешься на праздник. А там что? А там праздничный стол. Там каштановая запеканка. Ну что может быть лучше осенью? В общем, все только начинается, друзья. Приятного аппетита, если обедать уже надумали. Топ-радио. All-time favorites.

В этом году все только и говорили о неуязвимой сборной Испании по футболу. Вот вам гимн чемпионата мира. Классный был. Один из главных хайлайтов этого лета, подводя итоги. Конечно, конечно, вопрос рождается сам собой. А чего осенью-то? Осенью. Ну, во-первых, сразу хочу обратиться к вам, если за лето вам не удалось настроить личную жизнь. Например, вы из той когорты радиослушателей, вот романтик ищущий, вот это такая категория. Имейте в виду, осенью ваши непокоренные вершины, давайте назовем ваши объекты воздыхания именно так, они немножечко снижают планку, потому что им за лето тоже не удалось настроить свою личную жизнь. И осенью хочется уюта. Скорее всего, у вас будет мэтч, дорогие друзья. По крайней мере, если вам это актуально, то голос из радиоприемника намекает именно на это. Не забывайте о том, что варенье, соленье, свежие, значит, яблоки, тыквы всевозможные, сбор урожая. Это тоже неотъемлемый атрибут, как и абсолютно восхитительное бабье лето. Да простят меня девчонки. И золотая осень. Вот когда золотистые листвы на... Ой, сколько!

0: надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до 23 градусов. Практически по всей стране, включая Ригу, Курзума и Земгал, ожидаются кратковременные ливни. Местами возможны грозы. Завтра, послезавтра температура в дневные часы 17-22. Сохранится переменная облачность. Временами будут идти дожди. Внимание, на выходных ожидается ощутимое похолодание. Днем температура не превысит 15-20 градусов. Будут сильные дожди, имейте это в виду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

есть несколько мыслей, до конца эфира нужно их выразить. Ну, во-первых, мы часто поздравляем учителей с 1 сентября, и знаете, это неоднозначный вайб. Это примерно как лошадь поздравить с началом весенне-полевых работ. Вы знаете, при всем уважении и к тем, и к другим, и к работе тоже, потому что именно труд сделал человека. А вообще, это несправедливо. Мы живем в мире, где все усреднено, где все очень солидарно, и первосентябрьская линейка, она проходит только в школах. Мне кажется, традиция организовывать линейку на 1 сентября только в школах существует зря. На самом деле, хочется, чтобы у всех, кто работает, тоже были линейки. Женщины, мужчины с бантиками, букетами. Родители шепчут, наконец-то, да? Играет какой-нибудь... А давайте какой-нибудь панк-рок играет. Ну и, конечно, 42-летняя девочка Сонечка очень хотела на 1 сентября звонить колокольчик. Ну, в общем-то, ее и взяли. Вот, посадил старшеклассник 45-летний Сонечку, 42-летнюю на плечо, и прошли по торжественной линейке, размахивая колоколом. Ну, это ли не красота, друзья, это ли не прелесть? Всех хочется поздравить с праздником. Наслаждайтесь, пожалуйста. Я знаю, что это поздравление звучит неоднозначно. Прорвемся. В сентябре будет здорово. В худшем случае нет. Поживем, увидим. Главное, волну не переключайте. Let's go!

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: знать, сегодня я придумал то, что я ничего не буду говорить про 1 сентября и про день знаний. Пускай все остальные говорят, я как всегда отличусь. А потом подумал, блин, из этого можно же классный эфир сделать. В моем стиле музыкальный, автомобильный, поэтому все-таки мы будем об этом говорить. Так или иначе, поздравляю всех тех, для кого это большой день, большое событие, особенно для первоклашек.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

певица, но многие ее знают только вот по этому одному треку. У нас на очереди рубрика «Не звучит», и это первый выпуск осенью 2026 года, но ничего не меняется, как были классные треки, которые у нас не звучали, не звучат, но могут звучать, так они и будут здесь в этой рубрике появляться в «Хит за хитом». Alessa, One Republic, If I Lose Myself, так трек называется, если я потеряю себя. Что касается Alessa, то это шведский диджей и продюсер Alessandro Lindblad, один из главных представителей Progressive House. One Republic — это американская поп-рок группа из Колорадо, которая гостила и у нас в Риге с концертом. Фронтмен и главный вокалист — это Райан Тедер. Оригинальная идея этой песни, которую мы послушаем, If I Lose Myself, родилась из личного страха Тедера, лидера One Republic, вокалиста, перед полетами. Текст описывает ситуацию. Пассажир находится в падающем самолете и понимает, что конец близок. Там есть строчка такая: «Я смотрел на солнце, думал обо всех людях, местах и вещах, которые любил». Вот такая с драмой композиция, но это вариант от Alessa, то есть второй вариант, ремикс. Поэтому драмы здесь никакой не будет, особенно если не знаешь текста.

0: результатом в нашем топе от Нины Матома Dream Out Loud, потому что высшее место только 11-е, зато 12 недель в топе. За 12 недель ни разу не оказалась в первой десятке, но и не покидает топ. Поражаюсь я тому, как поклонники Инны или просто люди, которым понравился этот трек, поддерживают из недели в неделю эту песню, чтобы она нас не покинула.
1: Место номер 14. 14-е.
0: Кто сказал, что осенью не могут звучать Summer Vibes, треки с темой лета в названии, где есть это замечательное слово Summer? Может быть. Everyone's out ready to go. Вот, к примеру, 2 года назад Summer Vibes, Man Back, номер 14. Вспоминаем.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Radio.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
2: Сегодня днем облачная и пасмурная погода. В течение дня местами будут осадки, локально сильные, возможно, затопление территории. Также есть риск гроз, которые могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра. В целом ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха по Земгале плюс 19-21, в Латгале и Видземе 20-22, в Курземе 17-20. В Риге днем ожидается дождь, ветер слабый, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии плюс 21 градус. Завтра, в среду, будет менее облачная погода, местами выглянет солнце, а где-то пройдут дожди. Воздух прогреется от 18 до 21 градуса тепла.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Новая музыка, новая песня на топ-радио. Диджей Го и Доминчико, Джейсон Деруло, Мелоди. Нападающий Лионель Месси объявил о завершении карьеры. Но пока только в сборной Аргентины, и это уже, с одной стороны, горчает, а с другой стороны, радует, что не целиком и полностью. В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 22-го года. Был шанс и в этом году, но не получилось. Обладателем Кубка Америки он является в 21-24 году. Годах. И победитель финалиссимы 22-го года он. Также олимпийский чемпион, нельзя об этом забывать. 2008 год, да, давно было это уже, но он все-таки олимпийский чемпион. Удачи аргентинцу. И я думаю, что бывали такие уже случаи, когда делали такие громкие заявления, а потом вдруг возвращались, и причем неоднократно, в стан сборной. Французский нападающий Карим Бензема расторг контракт с Аль-Хилялем по взаимному согласию с клубом. Он начинал свою, напомню, профессиональную карьеру в Лионе, затем в 2009 году подписал контракт с Реалом, провел 14 сезонов и выиграл 25 трофеев, включая 5 титулов Лиги Чемпионов. В 22-м году Бензема получил золотой мяч. Ну и последний английский Ливерпуль объявил о подписании нападающего Брэдли Барколла из ПСЖ. В минувшем сезоне Брэдли принял участие в 49 матчах за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 7 результативными передачами. Но со спортом не все. У меня еще есть новости Формулы-1. Эти выходные уже пройдет очередной этап.

Последние новости спорта на сегодня. Формула-1 Red Bull намерен продолжить сотрудничество с Исааком Хаджаром и может продлить с французом контракт уже в ближайшее время. В то время как многие пилоты до француза уже не справлялись с ролью напарника Макса Ферстаппена, в Red Bull плохие показывали результаты. Хаджар пока хорошо проявляет себя в качестве напарника нидерландца. С приходом Лорена Мейкеса, одного из новых боссов Red Bull, изменился и подход команды ко второй машине. Теперь Red Bull отошел от прежнего жесткого подхода с построением команды исключительно вокруг одного пилота, понятно какого, Ферстаппена. Основной акцент сделан теперь на большом балансе внутри команды, от которого выигрывает теперь еще и второй пилот Хаджар. Red Bull примет решение о возвращении Хаджара на Гран-при Италии в среду, то есть завтра, 2 сентября, за несколько дней до этапа в Монсе, что состоится в эти выходные. Хаджар пропустил, напомню, Гран-при Нидерландов 2 недели назад почти из-за травмы запястья, которую он получил на тренировке по боксу. И последнее. Феррари представила специальную гоночную ливрею болида SF26, в которой семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его напарник Шарль Леклер выступят на Гран-при Италии в Монце. Дизайн посвящен семикратному чемпиону серии Михаэлю Шумахеру. Шумахер выступал за Феррари с 96 по 2006 годы и выиграл 5 чемпионских титулов из 7. Причем сделал он это подряд с 2000 по 2004. Гран-при Италии в Монце в этом году станет 30-й годовщиной его первой победы за Феррари в 96 году. И 20-я годовщина его последней победы в Формуле-1 в 2006. Всего у Шумахера выиграно 5 этапов, которые он провел в Италии. И все они прошли на трассе в Монце. Еще называют этот автодром «Храм скорости». А «Храм скорости», потому что там практически 90% пилоты едут педаль газа в пол.

0: Сегодня 1 сентября. Отмечается День знаний. Один из самых узнаваемых праздников начала осени. Традиция, кстати, начинать учебный год именно 1 сентября появилась еще в 1935 году. Тогда власти установили единую дату начала знаний в школах 1 сентября. До этого в разное время начинали. 1 сентября не всегда было началом учебного года. До введения единой даты школы в разных городах, регионах могли начинать занятия в разное время. Забавная ситуация могла бы произойти. Начинал в одной школе, допустим, 1 сентября, отучился 2 месяца и решил перейти в другую школу или переехать в другой город, где школа начинается, например, 1 декабря. Они еще даже не начинали, а ты уже свой учебный год как 2 месяца назад начал. И все по-новому, только в другой школе, с другими правилами. Теперь такого нет, и это хорошо. И да, теперь школа другая. В моем детстве были 2 тетрадки. Одна в клетку, другая в линейку. И другого я ничего не знал. Потом появились наклейки, которыми я уже разукрашивал, конечно же, все вот это скучное, однообразное у всех абсолютно. А сейчас, только чтобы одну позицию выбрать с ребенком, родители тратят на это, допустим, 2 часа. То есть раньше мы мучились, потому что не было выбора, а теперь изобилие всего тетрадок, и ребенок не пойдет с чем попало, как мы. И поэтому мы тратим, родители, на это много времени, чтобы подобрать своему ребенку то, что ему нравится, и чтобы ему было не стыдно с этим идти в школу, потому что всех остальных тоже будет что-то интересное. Забавно. Когда я был ребенком, мы мучились от того, что не было выбора. Шло время, мы росли и стали родителями. И теперь мы, родители, вновь мучаемся, но только уже с другого острова, от большого выбора.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

очереди у нас рубрика «Не звучит». Здесь тройка. Самый популярный — это Сефреду, датский электронный дуэт. Все мы прекрасно знаем этих ребят по «Play the Life». Именно этот трек сделал их легендарными музыкантами. Один из главных танцевальных инструменталов начала 2000-х. Вместе с Сефреду здесь Дэвид Пуэнтес, немецкий диджей-продюсер, который работает на хаус-сцене, а также Джеймс, артист и автор. В треке, который мы послушаем, он называется «Lonely Days». Я считаю, что это небольшое даже продолжение вот этого хита. Сейчас поймемся, когда мы начнем слушать, что я имею в виду. В общем, об этом треке, что мы послушаем, главный герой признается, что отдал человеку огромную часть себя и был готов бороться за эти отношения до конца. Always ready to fight for you. Однако партнер лишь играл в чувства. Ему была интересна эта игра, был интересен сам процесс.

завоевание. Но как только он получил желаемое, сразу потерял интерес. Страшная правда жизни. В жизни так бывает.

0: Каждый день. Офисное кресло Домолетти 69,99. Степпер Аутлайнер 49,99. Стеллаж Хаусхалт 5 уровней. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: не катапультировалась и не капитулировала уже в эти выходные. Это Люся Чеботина. Почему я так говорю? Да потому что результаты в нашем хит-параде ее следующие. Появилась на 5-м месте спустя неделю, 8-я. Сохранила свою позицию спустя еще одну неделю. И спустя еще одну неделю покинула 1-ю десятку, уже оказывается 12-я. 4 недели в нашем топе.
1: Место номер 12. 12-е.
0: Рановато, я так считаю. Но как вы считаете, мы узнаем с 7 до 8 каждую пятницу. Год назад у нас на этом месте, где сейчас Чеботина, был Кашмир и Wild Ride. Тоже, кстати, покинул тогда 1-ю десятку с 10-й на 12-ю.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

следующую песню, которую мы послушаем на топ-радио. Я мариновал очень долго. Подожди, все нет и нет, нет и нет. Ну ладно. Тогда сделаем это сегодня после прогноза погоды. Тоже актуально. Потому что действительно отшумели летние дожди. Дальше будут осенние шуметь. Поэтому актуально.

0: надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем облачная и пасмурная погода. В течение дня местами будут осадки, локально сильные, возможно, затопление территории. Также есть риск гроз, которые могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра. В целом ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха по Земгале плюс 19-21, в Латгале и Видземе 20-22, в Курземе 17-20. В Риге днем ожидается дождь, ветер слабый, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии плюс 21 градус. Завтра в среду будет менее облачная погода, местами выглянет солнце, а где-то пройдут дожди. Воздух прогреется от 18 до 21 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

отшумели. Но ничего, тепло, хорошая погода сегодня. По крайней мере, пока в столице нет никакого осеннего уже дождя. Какую машину дети хотят видеть у школьных ворот? Есть исследования о выборе автомобилей для подростков и свежие данные о предпочтениях родителей, а также рекорды Гиннесса, установленные кошками. В этом часе. Скоро об этом.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Сегодня узнаем, на какой машине школьника лучше всего забирать с учебы. Последнее исследование показало, подросткам обычно хочется чего-нибудь эффектного, большого кроссовера, спортивной машины или хотя бы автомобиля, который выглядит дорого. А вот родители смотрят на вещи гораздо прозаичнее. Безопасность, надежность, расход топлива и место для рюкзаков. Например, исследование выбора автомобилей для подростков показало, чаще всего молодые водители ездят на среднеразмерных и больших машинах, около 27%. Еще 22% приходится на внедорожники и кроссоверы. Спортивные автомобили оказались практически в самом низу списка, всего около 1%. Но если говорить именно о машине, на которой родители возят детей, современный тренд очевиден. Все больше семей выбирают кроссоверы. Среди родителей подростков, которые меняли автомобиль ради семейных потребностей, 40% выбрали большой трехрядный SUV или кроссовер. А еще 33% двухрядный. И тут начинается самое интересное. Для школьника автомобили родителей – это уже не просто транспорт, особенно в старших классах. Если к школе подъезжает большой BMW, Mercedes или Porsche – это совсем другой социальный сигнал, чем если из машины выходит папа на стареньком универсале. Хотя сами родители, судя по исследованиям, думаю совсем о другом. Чтобы ребенок сел, рюкзак поместился, машина завелась, и никто не разбил ее на парковке у школы. Так что идеальная машина для школьника, похоже, выглядит так. Снаружи крутая, внутри безопасная, а для родителей желательно еще и экономичная. А марка? Вот здесь семейные переговоры могут быть длиннее, чем сама поездка до школы.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

Всю жизнь кошки нас удивляют, нас, людей, своими уникальными способностями, благодаря чему попадают тоже в Книгу рекордов Гиннесса. Некоторые кошки удивляют своим необычным потомством, другие же живут невероятно долго. Я думал, мой кот 18 лет долгожитель, оказывается, нет. Один американец смог вырастить двух кошек долгожительниц. Первая из них прожила 34 года, что является изначальным возрастом для, точнее, значительным возрастом для кошки, но это изначально вот он думал, что все, финал, конец. Но нет, однако следующая кошка, которую он тоже завел и назвал ее Крим Пафф, побила этот рекорд. 38 лет против 34 у первой. И это всего одного человека. Что у него за... какой-то магический рецепт для кошек, которые могут жить дольше даже, чем люди в Африке. Мало кто знает, что животные могут иметь собственные деньги. Это происходит, когда добрые хозяева делают их наследниками своего состояния. Так что, если вы не знаете, кого сделать наследником, это можно сделать со своей кошкой. Так, кот Блэки стал обладателем целого состояния, которое составило около 13 миллионов долларов. В 70-х годах прошлого века кошка из Великобритании установила мировой рекорд по количеству рожденных котят. Их было целых 19. Хотя кошки обычно миниатюрные, их размеры может удивлять. Они небольшие, но в США жил кот по имени Тинкер Той, который имел рост всего несколько сантиметров. То есть это вообще практически насекомое. Большое насекомое, но нет, это кот.

0: Если нет детей, ты не учитель, но любишь писать письма, то 1 сентября тоже можешь отметить, потому что сегодня, 1 сентября, также отмечается Всемирный день написания писем. Когда-то люди неделями ждали ответа, я даже больше скажу, когда я был маленький, я от деда из деревни, из другой страны ждал месяц, а то и больше письмо. А сегодня мы начинаем паниковать и нервничать, если человек не отвечает нам 3 минуты. И только скажите мне после этого, что жизнь наша не ускорилась. Вы знаете, что мы сейчас в 21 веке потеряли? Это почерк, который мог многое рассказать о человеке, который тебе пишет. Сейчас то, что мы получаем в том же WhatsApp, почерк у всех один. Если говорить действительно про почерк как таковой, неровные строчки, размер букв, подписи, исправления, все это делало письмо уникальным. Теперь этого все в мессенджере нет. Попробуй сейчас. Сейчас завали слово в мессенджере. Нереально. Хотя, возможно, сейчас где-то улыбнулся хакер.
1: За хитом. С Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На ТОП-радио.

рубрика не звучит, здесь появляется у нас новая песня от Мэри Гу «Настоящие». Я был удивлен, насколько нежно и красиво она исполнила свою новую песню, которая еще не звучала ни разу на топ-радио и, возможно, будет у нас здесь постоянно звучать после этого момента, когда она появляется сначала в рубрике «Не звучит». 17 июля 26 года вышла эта композиция. Напомню, что Мэри Гу — это певица, автор песен и поэтесса. Настоящее имя ее — Мария Гусарова. Начинала она с каверов и постепенно перешла к собственному материалу. Сегодня ее музыка — это современный лиричный поп с очень личными текстами. Песню, которую мы послушаем, она написала целиком и полностью сама. Она называет ее своеобразным саундтреком для летнего настроения. Даже несмотря на то, что уже по календарю у нас лет закончилось, на 17 июля она вышла, эта песня. И главная мысль этой песни – не обязательно быть идеальной, чтобы быть счастливой и настоящей. Можно ошибаться, выглядеть не идеально, даже нелепо, жить не по картинке из Инстаграм и все равно чувствовать любовь, радость и быть собой. В припеве как раз мы услышим с вами идею «Мне не нужно быть безупречной».

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: классный легкий летний трек от Карлита и Софи Такер в нашем хит-параде «Манхэттен». Находится на 19-й строчке, плюс одна позиция за неделю. А высшее место как раз 19-е место. Три недели в нашем топе. Это говорит о том, что трек пока еще не почувствовал самых лучших позиций.
1: 19-я позиция.
0: В нашем хит-параде, но вы можете помочь своим голосованием за этот прекрасный трек. Что у нас было, давайте вспомним, 2 года назад в нашем чарте. Это был Кайго и Me Before You. Когда он опустился вниз на 2 позиции, 7-я неделя в топе, номер 19 в 2024 году.

самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Далеко с автомобильными делами мы сегодня не закончили. Во второй половине этого часа, которая прямо сейчас стартовала, 14 часов 30 минут и пошли секунды. Мы с вами поднимем две темы. Tesla Model 3 стала дальнобойней в Европе благодаря одному очень простому решению. И Volkswagen придумал, как сделать автомобиль безопаснее при самом опасном сценарии аварии. А о чем идет речь? Правильно, конечно же, лобовое столкновение. Что еще хуже может быть при ДТП автомобилей? Мы знаем, что перед нами двигатель, который может без спроса зайти в салон автомобиля, где сидят люди. И что надо сделать с этим двигателем, чтобы он не навредил? В этом часе расскажу.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем облачная и пасмурная погода. В течение дня местами будут осадки, локально сильные, возможно, затопление территории. Также есть риск гроз, которые могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра. В целом ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха по Земгале плюс 19-21, в Латгале и Видземе 20-22, в Курземе 17-20. В Риге днем ожидается дождь, ветер слабый, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии плюс 21 градус. Завтра в среду будет менее облачная погода, местами выглянет солнце, а где-то пройдут дожди. Воздух прогреется от 18 до 21 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Volkswagen придумал, как сделать автомобиль безопаснее при самом опасном сценарии аварии – лобовом столкновении. И на этот раз речь не о новой подушке безопасности, а о детали, на которые мы обычно вообще не обращаем внимания. Volkswagen запатентовал новую конструкцию – опоры двигателя. То есть самые детали, которые удерживают двигатель и коробку передач внутри автомобиля. Зачем ее менять? При сильном лобовом ударе двигатель по инерции может сместиться назад и ударить а перегородку между моторным отсеком и салоном. А это уже дополнительная опасность для водителя и пассажиров. В итоге немецкие инженеры придумали сделать опору двигателя такой, чтобы во время серьезной аварии она деформировалась по заранее заданному сценарию. При сильном ударе крепление должно разрушиться таким образом, чтобы двигатель вместе с частью конструкции автомобиля уходил вниз под днище, а не двигался в сторону салона, где сидит человек. Получается своеобразный аварийный маршрут для двигателя. Вместо того, чтобы лететь туда, где сидят люди, он должен уйти вниз и помочь кузову поглотить энергию столкновения. При этом в обычной езде новая деталь должна работать как стандартная опора, удерживать двигатель и гасить вибрации, а при небольшом ДТП она не должна сразу разрушаться. Выглядит просто. Двигатель при аварии должен не спорить с физикой, а получить четкую инструкцию. Давай вниз. И если эта идея действительно заработает, на практике одна небольшая деталь может сделать большую разницу в очень неприятной ситуации.

Компания Tesla объявила об увеличении запаса хода европейской версии Model 3. Добиться этого удалось без всяких механических доработок, лишь изменением комплектации. Электрокар начали оснащать новыми колесами уже в базовой версии, что добавило к пробегу на одной зарядке сразу 38 километров. Европейская Tesla Model 3 в начальном исполнении с задним приводом ранее могла проехать без подзарядки все равно внушительные 534 километра. А после апгрейда колес запас хода вырос до 572 километров. Неплохо. Прибавка превысила даже 7%. А размерность колес осталась прежней, 18 дюймов, но теперь на электрокар устанавливают диски с аэродинамическим дизайном, причем оптимизированным. И вот благодаря этому удалось, не только благодаря этому удалось, найти эти еще 7% дополнительные к тому и так неплохому пробегу 534 километра на одном заряде. Кроме того, Model 3 укомплектовали шинами со сниженным сопротивлением качению. Ну а следующая радиогероиня Топ-Радио, которая проведет следующие 2 часа вместе с вами, я думаю, что справилась с качением, с тем самым дождем, что пошел уже в столице. В Риге стало не только пасмурно, но и дождливо. И расскажет уже через несколько минут вам о том, как училась в школе. А может и не расскажет. Все зависит от ее настроения 1 сентября. Возможно, никак погода и смена времени года не влияет на Лину Исаеву. Но это вы узнаете, я узнаю уже в следующем часе. Так что предлагаю вам дождаться. А пока послушайте хорошую музыку еще в «Хит за хитом». До встречи завтра, в среду.

что сегодня 1 сентября, День знаний. В Латвии начинается новый учебный год, и за парты сегодня возвращаются почти 224 тысячи школьников, а для 19 тысяч первоклассников все это вообще случится впервые. Так что сегодня особенно хочется поздравить всех детей, родителей, конечно же, учителей. Пусть этот учебный год будет добрым, интересным и без лишних вызовов к доске и фраз по типу «А голову ты дома не забыл?» Хотя, мне кажется, сейчас уже никто так не общается с учениками. Все это досталось нам с вами. Но у нас с вами начинается своя неучебная программа на ближайшие 2 часа. Наша с вами дневная смена. У микрофона Лина Исаева. Всем привет и отличного первого дня календарной осени. Поехали!

прекрасным осенним и к загадочным. Но нет, друзья, на Топ Радио всегда, вне зависимости от сезона, песни веселые, жизнеутверждающие, бодрые, например, такие вот «Tell me».

1 сентября детям и их родителям. Ну и раз дети уже вернулись в школы, то водителям тоже пора возвращаться в режим повышенного внимания. С сегодняшнего дня полиция усиливает контроль возле учебных заведений. Особенно будут следить за скоростью, ремнями безопасности и детскими креслами, а также за велосипедистами, самокатчиками и пешеходами. И такой усиленный режим продлится до 1 октября, поэтому возле школ сегодня и весь ближайший месяц, да и, впрочем, как и всегда, давайте помедленнее, повнимательнее. Маленьких участников движения снова стало гораздо больше, да и в целом

0: Mind от Сачи. Едем дальше.
1: В Касинукай выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров, евро 29. Бензиновая воздуходувка Грюндер 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров, всего 4,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Atlaižu jūra, bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maksimā – lai nekā netrūktu.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись от

глаз попало, а? Вот мне, признаюсь, попало. И вообще, я обычно из тех людей, которые во всем пытаются найти хорошее, но вот сегодня, как ни кручу, немного не получается. Видимо, осознание первого дня календарной осени и вот эта вот погода, и решили сыграть дуэтом. Так что отзовитесь и вы, у кого сегодня тоже такое же настроение, давайте им делиться. Говорят же, когда делишься радостью, ее становится в два раза больше, а когда грустью, ее как раз-таки как будто делишь пополам. Так что несите сюда всю свою грустинку, будем коллективно ее уменьшать. Пишите на номер 250037. Поноем там вместе. А пока что поставлю трек, новинку, который, ну, мне точно поднимет настроение. Надеюсь, и вам тоже. Another и Ultra 54. Tell to you.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 1 сентября, в Латвии облачная погода. На всей территории страны идут дожди. Местами ожидаются грозы. Температура воздуха на всей территории страны достигла плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Песня из ТОП-20.

попросить найти корень дискриминанта. Просто потому что, несмотря на то, что мы все учились в разных школах и в разное время, я уверена, что были фразы, которые, кажется, входили в обязательную программу образования. Например, «лес рук» или «звонок для учителя», или «а голову ты дома не забыл?» Да, я сегодня эту фразу уже упоминала. И, конечно же, самое тревожное. Убрали все с парты, достали двойные листочки. Вот после этой фразы настроение в классе менялось мгновенно. Причем современные школьники многие из этих выражений уже почти не слышат. Сейчас и журналы электронные, и забытый материал можно переслать в чат. А передконтрольные просят убрать уже не только учебники, но и телефоны, и планшеты, и умные часы, и все прочие гаджеты, коими оснащены нынешние школьники. В общем, школа меняется, а я сегодня предлагаю немного поностальгировать. Какие коронные фразы ваших учителей вы помните до сих пор? Те самые, которые стоит услышать, и ты моментально снова сидишь за партой. Пишите мне на номер 250037. И да, звонок для учителя, поэтому из этого разговора пока что никто не выходит.

один слушатель нам напомнил, что его учительница по истории, которая каждый урок начинала со слов «Ну что, приступим к нашим баранам», говорила так, они ее между собой называли «пастух» при этом. Но, кстати, это вариация старого выражения «вернемся к нашим баранам», то есть «вернемся к теме разговора». И фраза пришла к нам из средневекового французского фарса, так что для учителя истории выбор, вполне, можно сказать, профессиональный. А я тут же вспомнила, что моя учительница за плохое поведение грозилась отсадить на Камчатку, то есть на самую последнюю парту. И что особенно прекрасно, она была учителем географии, так что точно знала, куда отправляет. Ну и вы тоже продолжайте, присылайте мне свои крылатые фразы своих учителей. Продолжаем вспоминать в честь Дня.

0: Если ты такой умный, то встань и проведи урок вместо меня. Классика, классика выражения учителей. Вот один из слушателей напомнил. Мне кажется, после этой фразы любой неугомонный ученик сразу же приходил в себя и успокаивался.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim.

0: 1,79 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā, par vienu maksā 1,59 eiro. Rimi.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок. Строй надежно».
4: Я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный «Сплин». Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке «Вондерсала». Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу «Топ-радио», звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола «Фанта» или «Спрайт» 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.

0: Мотивации коротко, доходчиво и с легкой угрозой необратимых последствий.
1: Мой сплостенок и краем тишину. На стене висит из двух суперстаров.

память на всю жизнь между музыкой, конечно. У нас по курсу небольшая коммерческая информация, и сразу продолжим с музыкой. Ну, вот примерно сет, который сейчас звучит на фоне.

0: Nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Металлолом стал мне вставай, много денег выручай. Металлолом стал мне вставай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мне вставай.
4: 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
5: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.

весна почти что в столице. Сегодня 1 сентября на календаре, и в таком случае мы сегодня вспоминаем перлы и крылатые фразы наших учителей. И про следующую историю я могу сказать только одно. Это было не просто смело, это было очень смело. Слушатель вспоминает далекие 90-е. Когда-то на каком-то уроке один ученик все время разговаривал, и учитель в какой-то момент уже просто не выдержал и выдал: «Молчи, свинья!» Класс, естественно, замер, но учитель понял, что, кажется, зашел далековато в своих методах воспитания и тут же добавил: «Молчи, свинья, осел говорит». И все, сам себя подставил, сам себя спас. Вот так вот, чувство юмора и

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 1 сентября, в Латвии пасмурная погода. На всей территории страны идут дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха на всей территории Латвии достигла плюс 18, плюс 20 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

выбивать. Сегодня 1 сентября. Настроение просто школьное. Как будто бы я опять иду в первый класс. Тем более для меня 1 сентября особенно важно в рамках эфира. Да, кто слушает давно, я, наверное, каждый год об этом говорю. Вот кто помнит, может напомнить мне, какой год я уже здесь с вами. 2:05:37. Первый осенний вечерний драйв. Что еще сказать? Всех поздравляем. Давайте сразу так торжественно начнем. 1 сентября. Учителя, студенты, школьники, мамы, папы, бабушки, дедушки, все, кто помогал покупать тетрадки, ручки, карандаши, папки, фломастеры, стерки, ручки. Все те, кто начал школу, закончил школу. В общем, очень торжественно, по-моему. А самое интересное, погода, смотрите, с осенним календарем.

0: 15:18, сегодня 1 сентября. Преимущественно сегодня что? Поздравления школьникам, учителям. Так что присылайте WhatsApp. Для вас 25037. Для меня это тоже большой праздник, 1 сентября. Я тоже как минимум 12 раз приходил в школу, благополучно ее закончил. А слушатель, да, написал: вы с 2015-го вроде, значит, 11 лет. Потом он там предположил мой возраст. Да, очень почти точно. Да, действительно, 11 лет я в эфире, и мой первый такой полноценный эфир, где аплодисменты хочу. Так, аплодисменты есть. Аплодисменты, вот они! Вот, да. Ну, конечно же, первая, кто написала, это наша слушательница, да, ответила на этот вопрос, что же, почему же для меня 1 сентября очень важно. Я даже как-то волнуюсь, переживаю, потому что написала очень близкая мне женщина, которая меня родила, да, это мамочка моя, вот она.
1: Поздравляю, 11 лет в эфире. Целую, отличного эфира.
0: Спасибо, мамуль. Вот, вы тоже, кстати, можете смело, лаконичные, короткие такие, ну, потому что 5-минутное голосовое сообщение я навряд ли в эфире смогу поставить, вот, а какое-то коротенькое такое, лаконичное, эргономичное, позитивное, с удовольствием проиграю, его отыграю. Ваше поздравление школьникам, первоклашкам в первую очередь и первокурсникам.

дорожную информацию. Под мостом Улман-Агатва и Бауск основные СДИ-джип с грузовиком дорогу не поделили. Полиция на месте работает в сторону Венебас-Гатва. Пробка, я так понимаю, да? Спасибо за дорожную информацию.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Carlsons 3 veidi 75.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно пасмурная погода, хотя есть прояснения в западной части страны. Основная часть осадков на востоке страны. Слабый юго-западный ветер, температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 15 до 17 градусов. В Латгале 15-18, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 14 местами до 16 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tonight. Передайте привет моей сестренке Кристюше, которая первый раз за 12, а может и больше лет не пошла ни в школу, ни в институт, да и на работу тоже не пошла. Кайфуй, родная! Хорошего вечера! Послушаем Жиган, Артик и Асти. Не лето, худи! Всем, кто за рулем, отдельный привет.
1: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Буле, от Дзегужа до Даугав, Гривас, также улица Золы, туда от Грамздас до Ростокас, на Густава, Замглагатву, от Ирицу до Бриева с пробкой, на Авату, от Стабу до Лачвиша, также Крустас, Базницас, от Вискалю до Берспел с пробкой, телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

это Сан Пауло. Праздничного настроения нам добавят аплодисменты всем, кто пошел в школу, всем тем, кто закончил. 2:05, ваше поздравление, привет. Дорожный информация тоже.

0: Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок. Строй надежно».
1: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация о пробке в Риге на Ростока, Султана Муйжас до Золы, Тудес, также Мелнсила от Эрнестинес до Каунсима на Густава, Земглагатва от Ирицу до Бривибас, также на Таллинас от Бривибас до Мира и улица Лубанас от Круга Славу до поворота на улицу Илукстас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: «Стоунрок» – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка «Стоунрок» с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность,

Лёща Ботина посылает вам привет. Передайте привет моему самому эрудированному однокласснику Кириллу. Если пропадет интернет, у него можно спросить, он все знает. 1 сентября. Ваш привет, ваше поздравление. Дорожная информация по вечерам актуальна. WhatsApp 25037. Едем дальше вместе с Дэвид Гетто. The world is mine.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Завтра в Латвии переменная облачность, без осадков день не обойдется. Кстати, вечером более ясная погода. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем завтра на территории Курзума от 18, местами до 21 градуса. В Латгале 18-20. В Земгале, Видзьме, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 19, местами до 21 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Radio.
1: All-time favorites.